А сейчас о погоде. По информации сайта Погода.бай, сегодня в Бресте и Витебске до плюс 19, временами обещают дожди. В Гомеле будет до плюс 25 и, возможно, гроза. В Гродно 18 выше 0, в Могилеве плюс 23. В Минске завтра днем до плюс 16 и временами дождь.

А сейчас о погоде. По информации сайта «Погода Бай», сегодня в Бресте и Витебске до плюс 19. Временами обещают дожди. В Гомеле будет до плюс 25 и, возможно, гроза. В Гродно 18 выше 0, в Могилеве плюс 23. В Минске завтра днем до плюс 16 и временами дождь.

А сейчас о погоде. По информации сайта Погода.бай, сегодня в Бресте и Витебске до плюс 19, временами обещают дожди. В Гомеле будет до плюс 25 и, возможно, гроза. В Гродно 18 выше 0, в Могилеве плюс 23. В Минске завтра днем до плюс 16 и временами дождь.

0: для детей старше 16 лет.
1: Почему рядом с нашими вторыми половинками нам так хочется полениться, расскажем вам прямо сейчас.
2: Например, почему мы ленимся рядом с партнером? Есть три варианта. Первое — это безопасность и покой.
1: Так.
2: Рядом с партнером уходят все тревоги, поэтому организм, так сказать, расслабляется и...

0: Ну, конечно. Я своему мужу говорю, послушай, милый, я бы тебе хотела рассказать про двух симпатичных парней.
1: И третье. Эффект «рядом есть взрослый». В паре включается тонкий психологический механизм. Подсознательное ощущение, что теперь ты не один отвечаешь за выживание и быт. И из-за этого падает уровень внутренней, так сказать, мобилизации и уходит тонус легкого стресса.
0: Слушай, ну классно. Почему нет? Я только теперь поняла. Вот ты рассказал, и как будто бы для меня пазлик выстроился. Дело в том, что я на 3 года старше своего мужа. Вот я раньше думала, почему он женился? Ну, потому что у меня минская прописка, потому что у меня гараж недалеко от дома есть. А теперь я понимаю, он нашел во мне старшего, взрослого, и поэтому теперь все вопросы решаю я. Эх, ну, правда, в паре теперь ленец только один, а мне приходится, понимаешь, и какую мойку купить, и какие обои, и как это все поклеить, и как ребят найти. Грустная история.
2: Заряд бодрости и хитов на весь день. Шоу «Зарядная станция». Слушайте сегодня в прямом

0: детей старше 16 лет.
1: У нас есть для вас крутая новость. Как же продлить себе жизнь? Поделимся прямо сейчас.
2: Отказ от лифтов продлевает жизнь.
1: Прикольно.
2: И теперь это официально доказано.
1: Так.
2: Единственное, просто отказаться, конечно, мало.
1: Угу.
2: Нужно ходить по лестнице.
1: Так.
2: Ученые из Англии исследовали данные почти 500 000 человек, и те, кто поднимался хотя бы на первый этаж, имели меньший уровень холестерина и меньший шанс умереть от сердечного приступа.
1: Прикольно. То есть получается, что лифтеров, ну, тех парней, которые чинят лифты, их можно назвать вредителями, понимаешь? Они же чинят то, что укорачивает нам жизнь.
2: Ну, ты знаешь, я бы, конечно, лифтеров не обижал.
1: Лифтеров.
2: Ну, это как пауэрлифтер, только в лифте находится.
1: Так.
2: Потому что это так же опасно, как ругаться с официантом, который приносит тебе еду или напитки.
1: Слушай, ну этот не плюнет, этот тросик подрежет.
2: Ну, все возможно.
1: Слушай, тогда давай так, у меня есть предложение. Ну, знаешь, вот есть же там день автомобиля, да, когда мы проводим целый день без авто, только ножками, да. Так вот, и пусть будет день без лифта, когда нам специально отключат лифт на один день, и все, понимаешь, они как будто бы о тебе позаботились.
2: Правда? А если все это еще и совместить, день без лифта и без автомобиля, то это вообще будет самый здоровый день в году.
1: Ты знаешь, на самом деле, вот эта вот новость, отказ от лифта продлевает жизнь, она хороша только в одном случае.
2: Каком?
1: Только в одном. Если ты живешь на первом этаже.
2: Ну, второй еще тоже неплох. Ну, в общем, да, согласен.
0: Заряд бодрости и хитов на весь день. Шоу «Зарядная станция». Слушайте сегодня в прямом эфире.

0: Короткая реклама.
1: Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
2: Но у радио нет яркости.
3: Это пока.
1: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
3: Некоторые бонусы видно даже по радио.
1: Бетера. Твоему старту большие цифры.
4: Сайт bet.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
0: А дальше хит за хитом. Это Юнистар.
5: Юнистар.

0: детей старше 16 лет.
1: Зарядная станция, наша рубрика «Непопулярное мнение». Сегодня говорили мнение Вячеслава. Он нам его отправил на сайт unistar.by. Также можете сделать и вы, поделиться своим непопулярным мнением. Вячеслав написал: смартфон ребенку не нужен. И мы предложили вам проголосовать. А вы как, согласны с Вячеславом? Или считаете, что все-таки смартфон быть должен? Удивительно, но в процентном соотношении 90-10. Саш, как думаешь, за что проголосовали?
2: Думаю, что проголосовали, что нужен.
1: Да, действительно. Ты абсолютно прав. Это, судя по всему, родители. Они говорят: в смысле не нужен? В смысле? А как я буду контролировать этого малыша, чтобы он там домой дошел, вовремя вернулся с прогулки и так далее? С одной стороны, это, конечно, правильно. Родительский контроль – дело хорошее, да? Но с другой стороны, ты же понимаешь, что потом ребенок приходит домой и в любую свободную минутку утыкается носиком в свои гаджеты. Ну, что ты будешь делать? Но с другой стороны, послушайте, родители, я всегда говорю, а вы сами... Ну, как пользуетесь смартфоном? Исключительно, чтобы позвонить? Когда вас жена там контролирует или еще что-то, или все-таки больше, чем. Поэтому начните с себя, и потом уже ваш ребенок подтянется. Оказывается, Вячеслав, ваше мнение действительно непопулярное.
0: Заряд бодрости и хитов на весь день. Шоу «Зарядная станция». Слушайте сегодня в прямом эфире.

0: Вы слушаете утреннее шоу на Юнистар. Вторник сегодня, друзья мои, прекрасное настроение. У меня первый рабочий день.
1: Как хорошо после дня рождения, правда?
0: Отлично.
1: Эх, а здорово, если бы еще с четверга можно было начать, да?
0: Ой, а если бы сразу же в четверг закончить вообще?
1: Ладно, смотри, Сафронов, у меня для тебя есть одна очень классная новость, чтобы как-то твой первый рабочий день на этой неделе был каким-то таким интересным, интригующим. Дело в том, что ученые провели глобальные исследования и узнали, что на самом деле предпочитают мужчины в женской фигуре больше всего.
0: Что
1: вот за что цепляется глаз?
0: Оп, и а ты мне будешь показывать или просто рассказывать?
1: Ну, давай, я сначала расскажу, может, тебе и не понравится совсем.
0: Ну, давай, хорошо. Об этом поговорим через 7 минут в утреннем шоу. Серьезные исследования надо обсудить, конечно.
1: Петр Сафронов, Полина Летова, Саша Романов. Доброе утро.
0: Доброе утро.
2: Доброе утро.

0: Доброе утро. В Беларуси 7:00. С новостями Александр Романов. Уборочная кампания зерновых и зернебобовых культур находится на завершающем этапе. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия страны Юрий Горлов по итогам доклада президенту. Заявлено также, есть все основания рассчитывать, что в этом году удастся превысить прошлогодний рекорд по экспорту продовольствия в 10 миллиардов долларов. В Беларуси упростили перевозку тяжеловесных грузов. Новое правило, которое утвердил премьер-министр Александр Турчин, ввели для того, чтобы белорусские нормы соответствовали стандартам ЕАЭС. Теперь авто с тяжелыми грузами могут разгоняться до 70 км в час при условии обеспечения безопасности дорожного движения. Также теперь нет ограничения по ширине, длине, общей массе грузов при совместном следовании с автомобилем прикрытия и автомобилем сопровождения. Какие направления оказались востребованы у абитуриентов творческих вузов? Об этом в БелТА рассказали в Министерстве культуры. В Белорусском государственном университете культуры и искусств самыми популярными специальностями стали режиссура театра с конкурсом 3,6 человека на место и заочное отделение хореографического искусства с конкурсом 4,8 человека на место. В Академии искусств лидером стала специальность графический дизайн и мультимедиа дизайн 10,8 человека на место. И в завершение, Джонни Депп может сняться в очередном 6-м фильме о пиратах Карибского моря. По словам продюсеров, с актером сейчас ведут переговоры студия Disney. И хоть сценарий еще и не написан, заявляется, что новый фильм не будет сольным проектом о капитане Джеки Воробье. Основной сюжет сконцентрируется на новой героине в исполнении Марго Робби. Персонаж Джонни Деппа станет второстепенным, как это было в прежних частях фильма. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро 3 рубля 49 копеек, доллар США 3 рубля 1 копейка, 100 российских рублей 3 рубля 56 копеек. Такими были новости. Далее о погоде. По информации Погода.бай, сегодня днем по всей стране дожди и возможны грозы. В Гомеле плюс 27, в Могилеве до 23 тепла, в Бресте и Витебске 19 градусов, а выше нуля в Гродно до 18 тепла, в Минске дождь и плюс 16. На этом пока все. Меня зовут Александр Романов. Шоу «Зарядная станция» на Юнистар продолжается.
1: Прогноз погоды представляет кондитерская фабрика «Коммунарка».

0: Ну что же, провели, говорит, летом какие-то масштабные исследования, выяснили, значит, на что мужчины, на какие части тела у женщин в первую очередь внимание обращают.
1: Да, что же предпочитают мужчины в женской фигуре? Итак, да, на самом деле, только две вещи по-настоящему интересуют мужчин. И это, как ни странно, грудь и ягодицы. Это самые главные, самые привлекательные принципы женской фигуры. Ну, глаза. Это уже потом на нее посмотришь. Если даже она чуть-чуть косоглазенькая, да бог с ним. Понимаешь, главное, чтобы фигурка была. Но, подожди, тут же важно понимать, а что все-таки интереснее, ягодицы или грудь? Ну, тут тоже провели исследование. И оказалось, что все-таки ягодицы на первом месте. А грудь — это уже как приятный бонус. Ну, мол, есть и уже неплохо.
0: Слушай, но это же речь не идет о кулинарных предпочтениях.
1: Не-не-не, слушай.
0: Вам что?
1: Это или это? Это смотря на какой-то гурман. И, кстати, почему именно ягодицы? Знаешь почему?
0: Почему?
1: Потому что мужчины, глядя на них, получают больше информации о молодости девушки.
0: Mm-hmm.
1: И я подумала, слушай, к черту эти крема разные. Ну вот зачем? Зачем вот это вот мы на лицо, да на лицо все время? Нужно внимание
0: нужно
1: обратить.
0: Нужно не на лицо, да?
1: Абсолютно верно. На другую часть тела, да?
0: Не, ну на самом деле я с тобой, ну я согласен с исследованиями, действительно, да, да. И я тебе хочу сказать, что...
1: Хорошо.
0: Когда красивые и очень пропорциональные...
1: Две одинаковые?

0: увлекает. Ага. Вот, и ты идешь, следуешь просто за вот этими.
1: Да, да, она как маячок.
0: Да, угу. И думаешь, какие же у нее глаза.
1: Да, наверное. Я бы посмотрела и с другой стороны. Но пока достаточно и этого. Слушай, я тебе честно скажу, вот уже рассказала историю о том, как мы, отдыхая этим летом, угу, с сыном на пляже. Значит, перед нами идут две обалденные девчонки.
0: А сейчас у тебя дар речи, да, пропадает,
1: слушай,
0: ты вспоминаешь.
1: Это я вспомнила. Угу. Идут две обалденные девчонки, и, понимаешь, они такие комплиментарные. Вот не худышечки, да, ага, а такие, ну, классные девчонки.
0: Плотненькие.
1: Да, да, да, хорошенькие такие.
0: Так.
1: А купальный костюм на них, ну, такой маленький-маленький. Ну, и, соответственно, разглядеть можно абсолютно все. И вот, значит, мы там с сыном идем, муж там где-то сзади плетется. Тоже странно, да? А мы с сыном, бац, и зафиксировались на этих двух классных девчонках. Они перед нами, а мы глазки оторвать не можем. В конечном итоге мы два раза пропустили наш поворот, понимаешь, муж уже

0: Зацепился. Ты бы тоже все повороты пропустил.
1: Ну, видишь, хорошо, когда у мужа зрение минус 4.
0: Меня это устраивает. Я не планирую ничего менять.
1: И он до номера ходил на ощупь.
2: Партнер шоу «Сервис заказа лекарств. Аптека.бай».
3: Какой красивый итальянский язык. Белиссимо. Прекрасно. Феличита.
4: Счастье.
3: Лакто Флорене.
4: Что это?
3: Пробиотический комплекс «Лакто Флорене». Плоский живот. В составе живые бактерии, ферменты и растительные экстракты.
4: Поняла. «Лакто Флорене». Плоский живот для поддержания баланса микрофлоры кишечника и функций желудочно-кишечного тракта.
2: Можно заказать на «Аптека.бай». Бесплатная доставка в аптеке вашего города.
3: Реклама. Биологически активная добавка. Ознакомьтесь с инструкцией по применению в ней. Лекарственным препаратом не предназначен для лечения заболеваний, имеются противопоказания и побочные реакции. Производитель Монтефармака, OTC, SPA, Италия.
5: Юнистар. Хит за хитом.

0: Утреннее шоу на Юнистар вас приветствует. 7 часов 13 минут. Без утреннего гороскопа день не проживешь.
1: Да, поэтому мы хотим, чтобы у вас все было хорошо в этот вторник. И уже через 7 минут поделимся самой актуальной информацией.
2: А сейчас о ситуации на дорогах. По информации сервиса Яндекс.Карты, сейчас ситуация в Минске оценивается в 1 балл из 10 возможных. А это значит, что дороги свободны.
3: Реклама. У вас ремонт, а у нас надежда.

розовую планету, не покидая города. На Машерова 15/1. Медиа-выставка «Небарика» — это масштабный мир, где можно покататься на лодках, погулять по подвесному мосту и загадать желание под огромной планетой. Подарите настоящие эмоции для всей семьи. Детям до 3 лет вход бесплатный. Подробности и билеты на di.ru.

0: Ну а прямо сейчас, как и обещали, утренний гороскоп, 7 часов и 21 минута. Полин, начинай.
1: А счастливчика еще назовем в конце. Вот, Овны, отличный день для продвижения запуска любых проектов.
0: Тельцы, вам сегодня может показаться окружающий мир каким-то странным. Ну, ничего страшного, привыкайте.
1: Может, это вы, а мир все тот же.
0: Да, всякое бывает.
1: Так, близнецы, сегодня очень много дел. Вот вы не ожидали, придете на работу, а там прямо врал какой-то. Ну, не переживайте. Возможно, кто-то вам сегодня даже поможет с этим разобраться.
0: Раки, вы сегодня сами должны взять то, что вам положено.
1: Лев, ожидает вас день, про который говорят. Дело спорится, причем как-то само собой.
0: Девы, сегодня не стоит ждать, что кто-то заметит ваши какие-то заслуги, ваши достижения. Вы сами скажете, я молодец.
1: Весы. Удивительная способность у вас чувствовать потенциал и прибыль там, где другие не видят никакой перспективы.
0: Скорпионы сегодня не упустят своего.
1: А, город, поняла. Все. Я думала, перечисление.
0: Нет.
1: Чего своего. Хорошо,
0: всего
1: стрельцы.
0: Своего.
1: Всего своего. Стрельцы, в делах следует быть как можно более внимательными, особенно при работе с цифрами, деньгами и документами.
0: Козерог же, правильно?
1: Да, да.
0: Козерог, сегодня вы, знаете, немножечко будете сбиваться на какие-то мелочи, на какие-то незначительные вещи. И из-за этого не успеете сделать что-то важное.
1: Водолеи, сегодня звезды дают вам парадоксальный совет. Не вкладывайте всю душу в то, чем вы занимаетесь.
0: Рыбы, вы сегодня прямолинейны и даже немножечко рисковаты. Окружающим это, может быть, и не нравится, но как есть. Кто же у нас главный счастливчик дня? Давайте узнаем, что нам говорят астрологи сегодня. Это Стрелец.
1: Ну что, стрельцы, поздравляем, день хороший, но повнимательнее нужно быть при работе с деньгами и документами.

0: Реклама.
1: Не жди приглашения. Приходи на день рождения 21 век Бай. С 17 по 23 августа. Скидки на бытовую химию до 40%. Стиральный порошок Tide для чувствительной кожи. 6 килограммов всего за 31,99.
2: С новой скидкой тебя.
1: 21 век Бай. Мы рядом. Подробности по телефону 221.
3: 2 сентября в Falcon Club в Минске состоится знаковое женское событие Белоруссии «Про тебя. Новый рубеж». Это про новый уровень мотивации и баланс во всех сферах жизни. Вас ждут глубокие инсайты, премиальный сервис и умный нетворкинг, который начинается сразу после покупки билета. Специальный гость и хедлайнер форума Ирина Хакамада. Выходи на свой новый рубеж. Билеты уже в продаже на protibya.by. Организатор ООО «Метод Триквета». Минск, Логойский тракт, 22А. Телефон А1-664-6146. Ограничение 18+.
4: ЭОС. ЭОС. ЭОС. Ортопедические матрасы ЭОС в интернет-магазине EOS.by. В рассрочку и с доставкой. Матрасы ЭОС.
5: Важные новости и интересные истории. .by любит своих читателей. Новости, афиша, курсы и погода – все полезное на одном портале. .by.
6: Остался всего один рекламный ролик.
1: У вас ремонт, а у нас надежная продукция «Байэлектрика». Розетки, выключатели и вся электромонтажная продукция в фирменном магазине «Байэлектрика». Минск, улица Якубовского, 52 и во всех строительных гипермаркетах. «Байэлектрика». Включая свет, делаем жизнь ярче.
6: Это была реклама.
7: Доброе утро. В Беларуси 7:28. Сейчас новости коротко. В Беларуси на сегодня объявили оранжевый уровень опасности. Это связано с циклоном, который надвигается на нашу страну с юго-запада Европы. В Беларуси упростили перевозку тяжеловесных грузов. Новые правила, которые утвердил премьер-министр Александр Турчин, ввели для того, чтобы белорусские нормы соответствовали стандартам ЕАЭС. Какие направления оказались востребованы у абитуриентов творческих вузов? Об этом Белта рассказали в Министерстве культуры. Самыми популярными специальностями стали режиссура театра и заочное отделение хореографического искусства, а также графический дизайн и мультимедиа-дизайн. Компания Disney показала трейлеры предстоящих фильмов и мультов, а также рассказала о новых проектах. Например, стало известно, что новые «Люди Икс» выйдут на большие экраны 5 мая 2028 года. На этом пока все. Через несколько секунд о погоде.
8: Партнер новостей – препарат «Хефитол».
9: Отрыжка, тяжесть в животе, тошнота, горечь во рту. «Хефитол» – желчегонный препарат для облегчения функциональных нарушений пищеварения. «Хефитол» – сила артишока. «Хефитол» – таблетки для взрослых и детей старше 6 лет. Лекарственный препарат. Перед применением прочитайте инструкцию, проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять при беременности. Производитель – лаборатория «Смайоли», «Спиндлер», «Франция», «Реклама».
7: И о погоде. По информации «Погода.бай» сегодня днем по всей стране дожди, возможны грозы. В Гомеле плюс 27, в Могилеве до 23 тепла, в Бресте и Витебске 19 градусов, а выше нуля, в Гродно до 18 тепла, в Минске дождь и плюс 16. Такими были новости. Меня зовут Александр Романов. Шоу «Зарядная станция» на Юнистар продолжается.

выехать из дома пораньше и остановиться на каждом светофоре по дороге. Шоу «Зарядная станция». Заряжаем везением.

0: Ну вот часто сейчас летом, когда куда-то за город, на пикники какие-то отправляешься, на природу на несколько дней, постоянно же проблема. Угу. Телефон зарядить, пауэрбанки какие-то надо брать с собой.
1: Да,
0: там,
1: да. А как без телефона? Это ж не отдых.
0: Но проблема решена благодаря одному новому изобретению.
1: Действительно, американские ученые создали палатку Powerbank. Палатки генерируют электричество от ветра и движения. То есть, чем ветренее, чем больше движения внутри палатки, тем как бы больше электричества она вырабатывает.
0: Ну хорошо, запустил в палатку ОС.
1: Да.
0: И, пожалуйста, тебе пошла электроэнергия вырабатываться. Слушай, я вот думаю, если сделали, изобрели палатку, которая вырабатывает энергию, когда там движение какое-то, да, так да. Это ж можно и машину такую сделать. Вот сейчас эти электрокары, стоишь, сколько там, полчаса на зарядке, чтобы
1: надо
0: время
1: подождать.
0: Потратить, все, плюс еще надо где-то эти зарядные станции. А так ты внутри машины бежишь просто.
1: Как ты бежишь внутри?
0: Просто бежишь, сиденье убрал и бежишь внутри машины, и она заряжается.
1: Бежишь. Внутри машины можно и другое движение создать. Нет, а ты музыку погромче включи, хорошую, понимаешь?
0: Если я езжу все время один, какое другое движение?
1: Послушай, что ты, совсем что ли неопытный? Включаешь хорошую песню, и все, и как-то такой прям чуть-чуть движение, чуть-чуть рукой,
0: чуть-чуть ногой. Я подумал, надо дальше двигаться.
1: А куда ты?
0: Квартиры такие сделать.
1: А там что?
0: Ну, что же, чтобы ты в квартире двигаешься, вот пылесосом пошел по стенам шурудить, и у тебя лампочки загорелись, все, электричество пошло. И зачем эти оплаты потом по коммуналкам?
1: Просто с другой стороны,
0: двигайся постоянно в квартире. В старости, конечно, тяжело деда ворочать придется туда-сюда, чтобы как-то...

0: Но все-таки движение жизни, оказывается.
1: Да, и свет.
0: Да.
2: Партнер шоу – компания «Белтелеком».
3: Теперь моя очередь.
4: Нет, моя.
5: Один гаджет на всю семью – это постоянный компромисс между учебой, работой и отдыхом. В «Белтелеком Шоп» техники хватит каждому. Ноутбуки и планшеты в рассрочку до 24 месяцев. Выбирайте онлайн. Доставим бесплатно по Минску. Все для учебы, работы и комфорта на shop.beltelecom.by или по телефону 123.

0: Утреннее шоу на Йонистар продолжается. У нас впереди игра «Стоп-спойлер».
1: Здесь мы разыграем два пригласительных билета в кинотеатр «Скайлайн» на долгожданную премьеру «Приключения Моана». Что нужно сделать? Остановить спойлер от Сафронова. А спойлерить он будет целую минутку совсем скоро. Так что готовьтесь и зарядимся классной эмоцией и энергией.
2: А пока ситуация на дорогах. По информации сервиса «Яндекс.Карты», сейчас ситуация в Минске оценивается в 2 балла из 10. Небольшой затор на Долгиновском тракте от Орловской до Новаторской.
3: Партнер дорожной информации – компания «Автосеть». Шины и диски. Не жди сезон. Купи дешевле. В «Автосеть» скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка от банков-партнеров. При покупке шин в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца августа. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
4: Одевать надежду. Надевать одежду. Радио «Юнистар» и белорусская сеть магазинов «Три цены» представляют рубрику «Вот это правильно». Каждое утро в 9:40 учимся весело и легко запоминать сложные правила в утреннем шоу «Зарядная станция». Канцелярские товары для веселой и вдохновляющей учебы покупайте в белорусской сети магазинов «Три цены». Ассортимент вдохновит детей, а цены родителей. Для детей старше 16 лет. Когда наконец-то завершается рабочий день, на «Юнистар» начинается «Наконец-то шоу». «Наконец-то шоу». Классные истории и хит за хитом. Слушайте с 5 вечера, с понедельника по четверг и с 2 часов дня в пятницу.
5: Привет, меня зовут Аня Васильева, и этим вечером в «Наконец-то шоу» узнаем о том, кто будет охранять Луну, а еще расскажу о человеке, который притворился чат-ботом, а главное, зачем.
4: Наконец-то шоу на «Юнистар». Слушайте сегодня в 5 вечера по дороге домой. Наконец-то шоу.
6: Реклама.
7: Снять динамичный ролик, сделать домашку по-английскому, записать кружочек для телеги, загрузить тяжелую вертикалку для соцсетей. Тут нужны гаджеты, которые вывезут любые задачи. Гаджеты со скидками к учебному году в МТС. Акция по 16 сентября 2026 года. Подробности на shop.mts.by и по телефону 210.
3: Ищите стабильную работу в Минске? Предприятию «Фауна города» требуется водитель категории «Б». Сотрудникам гарантируют стабильную зарплату, полный соцпакет и медицинское страхование. Возможно предоставление места в общежитии. Обращайтесь по телефону 8017-377-1793. Выбор Белджи начинается здесь. Хмаринская 8.
8: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
9: Остался всего один рекламный ролик.
10: Эос, Эос, Эос. Ортопедические матрасы EOS в интернет-магазине EOS.by в рассрочку и с доставкой. Матрасы EOS. Это была реклама. А дальше мировой хит.
3: Партнер «Маяк». Сеть магазинов низких цен.
11: Лето уходит, а разумная экономия в «Маяке» продолжается. Средство для мытья посуды «Сорти» 2 рубля 49 копеек за 400 граммов. Филе ментая свежемороженое, порционное, 18 рублей 99 копеек за 1 килограмм. «Маяк» – цены, которые радуют.
12: Предложение действительно с 17 по 30 августа. Подробности на сайте «Маяк Бел» и по телефону 29 144 70 00.

0: 7:52 начинается игра «Стоп, спойлер», друзья.
1: Целая минута будет у Сафронова, чтобы очень подробно описывать какой-то фильм. Ваша задача в рамках этого времени — остановить спойлер. Название фильма отправить нам в Телеграм 29-610-9950 и выиграть подарок. Mm-hmm. Кажется, все просто.
0: Все просто.
1: Ну?
0: Тогда будем начинать.
1: Давай.
0: Поехали. Итак, крупным планом мы видим удар ноги прямо в экран. Мы видим рестлера в красных штанах и как будто бы видим мир от лица другого рестлера. Еще один удар ногой.
1: Стоп, спойлер!
0: Все, видишь, я же говорил, что сегодня...

0: я описывал, и те, кто его идентифицировали абсолютно правильно и быстро, значит, уже успели посмотреть. Фильм 2026 года, называется «День разоблачения». Новый фильм Стивена Спилберга о том, как были украдены из спецслужб вещественные улики того, что все-таки внеземные цивилизации существуют. И главный герой пытается донести до человечества и раскрыть вот эту вот завесу тайны. Ну, а спецслужбы всячески пытаются его остановить. Если не смотрели, посмотрите. Кто был первый с правильным ответом у нас сегодня?
1: Дмитрий сегодня становится нашим победителем, и два пригласительных билета в кинотеатр Skyline на долгожданную премьеру «Приключения Моана» достаются вам. Там бесстрашная дочь вождя впервые отправляется за риф своего острова вместе с прославленным полубогом Мауи, чтобы доказать, что смелость и вера в себя способны преодолеть любые преграды. Skyline Cinema – территория ярких людей и особенных эмоций. Зарядная станция.
2: Зарядная станция. Юнистар.
3: Юнистар. Хит за хитом.

0: автомобили «Хавейл».
1: Не каждый кроссовер готов съехать с асфальта. Обновленный «Хавейл Дарго» готов. Полный привод уже в базовой комплектации. Турбомотор 200 лошадиных сил. Высокий клиренс 200 мм. 8 режимов движения. Для асфальта, грунтовки и настоящего бездорожья. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры «Хавейл» в Минске и областных городах. Доступна лизинговая программа от партнера. Рассрочка на 4 года. Обновленный «Хавейл Дарго». Надежно движет вперед.

0: Утреннее шоу на Юнистар продолжается. Дождь за окном, но это не испортит настроение тем, кто слушает зарядную станцию.
1: А если дождик, кажется, что все расти будет. Сафронов, не сбегаешь?
0: Слушай, я боюсь, что опять надо будет брюки новые покупать.
1: А зачем нам эти сплошные растраты? Поэтому да, остаемся здесь. Петр Сафронов, Полина Летова, Саша Романов. Доброе утро.
0: Продолжаем.

0: Реклама.
1: Уют начинается со спокойствия. Защитите свою квартиру, дом и имущество вместе с Имклива Иншуранс. Оформите полис в банках-партнерах по промокоду УЮТ и получите скидку 15%. Имклива. Живи счастливо.
2: 4 и 5 ноября в Минске состоится международный форум «Дни маркетинга, рекламы и брендинга для профессионалов». В программе более 55 мастер-классов, выступления экспертов из более 10 стран мира. Особое место займут выступления от брендов, финалистов престижной премии эффективности маркетинга «Адма Awards», которые представят свежие инновационные решения. Главная тема форума – эпоха креативного маркетинга. Будущее создается сегодня. Регистрация на сайте brand-day.by.
3: Суши-вторник в Суши-хаус. Каждый второй ролл в заказе в подарок. Подробная информация и онлайн-заказ на сайте Суши-хаус-бай или по телефону 7440.
4: Остался всего один рекламный ролик.
5: EOS, EOS, EOS. Ортопедические матрасы EOS в интернет-магазине EOS.by. В рассрочку и с доставкой. Матрасы EOS.
4: Это был

Доброе утро. В Беларуси 8.00. С новостями Александр Романов. Минск готовится отпраздновать День города. В преддверии праздника 6 сентября в столице пройдет Минский полумарафон. В это время на территории стадиона «Динамо» будут работать различные развлекательные площадки для детей и взрослых. А уже 12 сентября состоится основной праздник. У музея Великой Отечественной войны откроется фестиваль исторической реконструкции. А у Дворца спорта состоится концерт, который завершится праздничным фейерверком в 23.00. Его запустят из одной точки – сквера «Старостинская слобода», сообщает Белта. К слову, различные праздничные активности будут работать в каждом районе Минска. Подробности есть в сети. В Беларуси на сегодня объявили оранжевый уровень опасности. Это связано с циклоном, который надвигается на нашу страну с юго-запада Европы. В ближайшие дни ожидается ненастная и дождливая погода.

0: асфальта. Завершаются внутренние работы и параллельно завозится и монтируется оборудование. Новый корпус соединяется с действующим зданием, подземным переходом и воздушной галереей. В нем разместятся отделение трансплантации, современный операционный блок, отделение анестезиологии и реанимации, отделение консультации, а также научные лаборатории и учебная кафедра. И в завершении о кино. Компания Disney показала трейлеры предстоящих фильмов и мультов, а также рассказала о новых проектах. Например, глава Marvel Кевин Файги представил актеров, которые сыграют в новых «Людях X». Сет Синок исполнит роль Джин Грей, Кит Коннор – Циклопа, а Кристофер Эбботт – профессора Ксавьера. Главного злодея мистера Синистера сыграет Адам Драйвер. Новый фильм станет частью киновселенной Marvel и выйдет на больших экранах 5 мая 2028 года. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро 3 рубля 49 копеек, доллар США 3 рубля 1 копейка, 100 российских рублей 3 рубля 56 копеек. И к новостям компании. Если по кредиту на жилье можно платить меньше, зачем платить больше? Белагропромбанк предлагает рефинансирование кредита на недвижимость со сниженной ставкой 10,9% годовых в первый год, далее 15,5% годовых. Срок кредитования до 20 лет. Сравните свой текущий платеж с расчетом в кредитном калькуляторе на belapb.by. Белагропромбанк. Банк родной для каждого. Такими были новости. Далее о погоде. По информации «Погода.бай» сегодня днем по всей стране дожди и возможны грозы. В Гомеле плюс 27, в Могилеве до 23 тепла, в Бресте и Витебске 19 градусов, а выше нуля, в Гродно до 18 тепла, в Минске дождь и плюс 16. На этом пока все. Меня зовут Александр Романов. Шоу «Зарядная станция» на Юнистар продолжается.
1: Партнер прогноза погоды – торговый центр «Мома». Любимое место для всей семьи.
2: До первого звонка все меньше времени. А у вас еще не куплены ни форма, ни обувь, ни та самая тетрадь в косую линейку. Выдыхайте. В торговом центре «Мома» есть все к школе. Одежда, обувь, канцелярия. Партизанский проспект 150А. Успеть к школе с «Мома» легко.

0: Итак, друзья, 8 часов и 8 минут. Вот сейчас об одном очень интересном понятии поговорим.
1: Не так давно появилось, но уже очень распространено, привилегия красоты называется.
0: Привилегия красоты.
1: Это какие-то

0: Напомните инструкции по применению, не является лекарственным препаратом, не предназначен для лечения заболеваний, имеет противопоказания и побочные реакции. Производитель Монтефармака, OTC, SPA, Италия.
1: Это Юнистар. Юнистар.
2: I am paid to exist.

0: Информации сеть магазинов «Красавита».
1: Какой пенал от тетради? Красота!
2: Это красота в магазинах «Красавита». Широкий ассортимент канцелярских товаров к школе по низким ценам. А при сумме в чеке от 50 рублей скидка на все 15%. Приходите в магазины Минска, Витебска, Могилева или заказывайте с доставкой на сайте красавита.бай. Телефон 33-349-85-72.
3: Одевать надежду. Надевать одежду. Радио Юнис.

0: в утреннем шоу «Зарядная станция». Канцелярские товары для веселой и вдохновляющей учебы покупайте в белорусской сети магазинов «Три цены». Ассортимент вдохновит детей, а цены родителей.
1: Реклама.
2: Бип-бип. Меня прет от счастья. На АВ-машины.
3: Пора рулить за сочной курочкой в Макбай. Только с 8 по 31 августа заказывайте на драйве Chicken Classic, Chicken Burger или 7 наггетсов и берите вторую порцию всего за 2,90. Наслаждайся любимыми продуктами с выгодой. Подробности на сайте Макбай или по номеру плюс 375 17 247 0176.
2: Бип-бип. И снова я. На АВ запчасти. АВ-бай. Где машины?

0: Пачка настоящего кофе.
1: Телефон 29-102-52-52.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
3: Остался всего один рекламный ролик.
4: Можно бесконечно долго смотреть на три вещи.
5: Две купил сам, а третью получил за бонусы, за двойные бонусы. Теперь ты вдвойне молодец. Покупай товары для ремонта в ОМА, оплачивай картой Альфа-банка и возвращай 3% Альфа-бонусами и 7% бонусами ОМА. С 1 июля 2026 года по 30 июня 2027 года. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
3: Это была реклама, а дальше мировой хит.
6: Партнер «Стоматология Стомика».
7: А я, когда не могу заснуть, считаю зубы. Здоровые зубы. 1, 2, 3.
3: Стоматология Стомика. Имплантация и иные виды стоматологических услуг. Стомика. 7-7-3-4. Улыбайтесь, люди, шире.
1: Информация носит рекламный характер. Возможно, противопоказания и побочные эффекты.

0: до десерта.
1: А сколько видов пельменей?
0: А сколько видов пельменей? А сколько замороженных всяких продуктов в магазине? Поэтому на сегодняшний день главное, чтобы знал, где включается плита и свет в квартире. Да и все, и деньги на карточку.
1: Вот, спасибо. Бог с ним, со светом, она ему расскажет. Главное, чтобы деньги зарабатывал, а все остальное оно будет, это точно.
2: Рубрику представляет компания «Эос Матрасы».
3: «Эос», «Эос», «Эос». Ортопедические матрасы «Эос» в интернет-магазине «Эос.бай». В рассрочку и с доставкой. Матрасы «Эос».
2: Радио «Юнистар».
3: «Юнистар».
2: Хит за хитом.

0: iPhone 17 Pro Max и сертификаты по 100 белорусских рублей. Генеральный партнер рекламной игры «Святой Источник». Период проведения рекламной игры с 21 июля по 28 октября 2026 года. Подробности на сайте игра-маяк.бел.бай и по телефону +375 29 145 54 77.
1: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
2: Смачная вечера. С котелочка на вогнище. На свежем поветре ночевочка. Ну и нулевочка. Лидская нулевочка пшаничная. Безалкогольная, с пшаничным смаком да пухнатой пеной. Ну и нулевочка. Безалкогольная, пшаничная.
3: Остался всего один рекламный ролик.
4: Галя, у нас замена! Бесплатные Белвеб-кассы подвезли.
5: Замените старое кассовое оборудование и терминалы на бесплатные Белвеб-кассы с расчетно-кассовым обслуживанием и доступным эквайрингом в банке Белвеб. Подробности на belweb.by или по номеру 7209.
4: А моя смена окончена. Пойду открывать свой бизнес с банком Белвеб.
3: Это была реклама.
6: Доброе утро. В Беларуси 8.30. Сейчас новости коротко. Минск готовится отпраздновать День города. 12 сентября у Музея Великой Отечественной войны откроется фестиваль «Историческая реконструкция». У Дворца спорта состоится концерт, который завершится праздничным фейерверком в 23.00. В Боровлянах скоро откроется новый корпус РНПЦ детской онкологии, сообщает Белта. В нем разместятся отделение трансплантации, современный операционный блок, отделение анестезиологии и реанимации, а также отделение консультации и научной лаборатории. Чат-бот для предпринимателей заработал в Гродно. Он называется «Бизнес 4 регион». Таким сервисом могут пользоваться и юридические, и физические лица, как действующие предприниматели, так и те, кто только планирует заняться бизнесом. Подробности есть в сети. Искусственный интеллект уволил человека. ИИ поручили управлять магазином в американском Сан-Франциско. В итоге интеллект уволил одного из сотрудников за прогулы. Человек отсутствовал на 17 сменах из 23. И к новостям компании. Белорусская ветеринарная конференция «Проплан Партнерс 2026» пройдет в Минске. Билеты уже в продаже. 20 и 21 августа с 9 до 18.00. Конференц-зал «Минск Мариот Хотел». Минск, проспект Победителей, 20. За 5 лет конференция стала настоящим символом непрерывного развития ветеринарии и нетворкинга профессионалов своего дела. Среди спикеров – опытные практикующие врачи из Беларуси и России. На этом пока все. Через несколько секунд о погоде.
7: Партнер новостей – препарат «Хэфитол».
8: Отрыжка, тяжесть в животе, тошнота, горечь во рту. «Хэфитол» – желчегонный препарат для облегчения функциональных нарушений пищеварения. «Хэфитол» – сила артишока. «Хэфитол» – таблетки для взрослых и детей старше 6 лет. Лекарственный препарат перед применением.

0: Утреннее шоу на Юнистар. Мы продолжаем. 8:38. У нас сейчас начинаются нелепые заголовки, правильно, Полина?
1: Да, да, да. Три заголовка и комментарий на каждый от тебя. Ну что, поехали.
0: Ну, давай пробовать.
1: В Испании девушка нечаянно проглотила зубную щетку и оказалась в крайне затруднительном положении.
0: Ой.

0: Партнер-шоу компания «Белтелеком».
1: Теперь моя очередь.
2: Нет, моя.
3: Один гаджет на всю семью – это постоянный компромисс между учебой, работой и отдыхом. В «Белтелеком-шоп» техники хватит каждому. Ноутбуки и планшеты в рассрочку до 24 месяцев. Выбирайте онлайн. Доставим бесплатно по Минску. Все для учебы, работы и комфорта на shop.beltelecom.by или по телефону 123.
4: Вы слушаете
5: «Радио Юнистар». «Юнистар».

0: Утреннее шоу на Юнистар вас приветствует. 8 часов и 43 минуты.
1: Кажется, дождик начался.
0: У нас рубрика «Говорит страна». Не дождик, там ливень серьезный. По-моему, на весь день.
1: Ой, а Сафронов сегодня на общественном транспорте.
0: Да, я вот без машины сегодня. И вот с этим моментом возникает очень интересный вопрос.
1: Да, ну давай, ну спрашивай, кому надо, тут и спрашивай.
0: Что сказать, чтобы вас гарантированно довезли, подвезли домой?
1: Да, ну, гарантированно.
0: Коллеги,
1: да,
0: там, например.
1: Потому что Сафронов уже полчаса просит безрезультатно. Надо как-то, ну, чтобы было основательно. Что сказать, чтобы вам не отказали?
0: Голосовым сообщением обязательно, это важно. Нам в Телеграм, правильно?
1: Да, 29-610-9950. Разыгрываем сегодня гипоаллергенную ортопедическую подушку «Мечта Макси» от компании «Эос Матрасы».
0: Все. Хорошо.
2: А пока ситуация на дорогах. По информации сервиса Яндекс.Карты, сейчас ситуация в Минске оценивается всего в 3 балла из 10.

0: покупке шин в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца августа. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Реклама. Головная боль всех родителей – это школьный сезон. Отличная таблетка – это центр распродаж «Аутлета», где есть все для школы и на распродажах. Одежда, обувь, аксессуары и школьные принадлежности – все в одном месте. Ждем вас по адресу проспект Жукова, 44.
2: Уют начинается со спокойствия. Защитите свою квартиру, дом и имущество вместе с Имклива Иншуранс. Оформите полис в банках-партнерах по промокоду УЮТ и получите скидку 15%. Имклива. Живи счастливо.
0: Выбор Джили начинается здесь. Хмаринская, 8.
3: 30 тысяч рублей ждут вас 29 августа в 245-м праздничном тираже лотереи «Толото». Телефон 017-329-2129. Сайт «Толото.бай».
4: Производственный филиал ОАО «Савушкин продукт» в городе Барановичи в связи с расширением приглашает на работу технических специалистов и работников на производство. Сотрудников из районов доставляют транспортом предприятия. Телефон 80-163-59-95-23.
5: Остался всего один рекламный ролик.
6: Пора рулить за сочной корочкой в «Макбай». Только с 8 по 31 августа заказывайте на драйве Chicken Classic, Chicken Burger или 7 наггетсов и берите вторую порцию всего за 2,90. Наслаждайся любимыми продуктами с выгодой. Подробности на сайте «Макбай» или по номеру плюс 375-17-247-01-76.
5: Это была реклама. А дальше мировой хит.
0: Партнер «Оршанский мясоконсервный комбинат».
7: Слушайте, бабушки, мамочки, папочки, мясное пюре ОМКК теперь в баночках, стеклянных, удобных для ваших детей. Ищите на полках консервы скорей.
8: Детское мясное пюре Оршанского мясоконсервного комбината в стеклянных баночках.

0: Подводим итоги рубрики «Говорит страна». Что сказать коллеге, чтобы подвезли домой в дождливую погоду? Вот такой вопрос сегодня задавали. Давайте слушать варианты.
1: Да, и чтобы желательно не отказали ему, да. Тройка фаворитов. Есть Александр.
2: Вот если бы у меня была машина, я бы обязательно вас подвез.
1: Ну, не знаю, не гарантированно, но окей.
0: Андрей.
3: Спорим на 10 рублей, что я поеду домой на транспорте.
1: Через спор решил Андрей зайти.
0: И Ирина еще у нас есть.
4: Знаешь, твоей карме не хватает сегодня хорошего поступка. Я готов тебе с этим помочь. Подвези меня домой, пожалуйста.
0: Интересный заход. Так, ну выбирай, Полин.
1: Ирина очень симпатично сегодня предложила. Ир, вам гипоаллергенная ортопедическая подушка «Мечта Макс» от компании «Элс Матрасы».
5: Рубрику представляет компания «Элс Матрасы».
6: «Элс», «Элс», «Элс». Ортопедические матрасы «Элс» в интернет-магазине «Элс.бай». В рассрочку и с доставкой. Матрасы «Элс».
7: Вы слушаете.
1: Вы слушаете.
7: Радио «Юнистар».
8: I've been lost inside a million eyes. They don't see me. They don't know what it's like. Draining colors into black and white. No one's reading all the words that I write.

0: Утреннее шоу на Юнистар продолжится рубрикой
1: «Словарный запас».
0: Все да. Так.
1: Наша любимая рубрика, где Саша Романов делится какими-то интересными словами.
0: Хорошо. Да. Саш, что за слово сегодня?
2: Сегодня я расскажу вам о молодежном сленге немного, чтобы мы лучше могли понимать подростков. Каким словом можно описать?
0: Потому что после работы мы идем посидеть во дворик.
1: Я хочу быть с ними на одной волне.
0: Да. Что-то... Ищите нас в парке возле этих, где нас... На...
2: А тут сквер недалеко, кстати, хороший.
0: Вот.
2: Так, ну, Саша, хорошо. Каким словом можно будет описать, когда вы или ваш ребенок копирует чей-нибудь стиль?
0: Понятно.
1: Окей, да, об этом поговорим совсем скоро. Петр Сафронов, Полина Летова, Саша Романов. Доброе утро.
0: Доброе утро.

0: Надевать надежду, надевать одежду. Радио Юнистар и белорусская сеть магазинов «Три цены» представляют рубрику «Вот это правильно». Каждое утро в 9:40 учимся весело и легко запоминать сложные правила в утреннем шоу «Зарядная станция». Канцелярские товары для веселой и вдохновляющей учебы покупайте в белорусской сети магазинов «Три цены». Ассортимент вдохновит детей, а цены родителей.
1: Реклама.
2: Хочешь ремонт? Делай. Хочешь новый гаджет? Покупай. Хочешь отпуск или авто? Бери. Хватит ждать. Паритет-банк одобряет. Кредит до 100 тысяч рублей на любые цели до 5 лет. Подробнее на паритетбанк.бай или по телефону 171. Паритет-банк. С нами удобно.
3: Максим Батырев возвращается в Минск с новой программой. 27 августа в отеле «Ренессанс Минск» он выступит с мастер-классом по мотивам своего управленческого бестселлера «45 татуировок менеджера». Помимо известных глав книги, Батырев расскажет о новых, еще не изданных татуировках. Количество мест ограничено. Регистрация на сайте growing.by.

0: Мечты сложи. Кредиты и рассрочка предоставляются банками-партнерами.
1: Остался всего один рекламный ролик.
2: Копеечка рядом, чтобы ваши покупки стали еще выгоднее. Бумага туалетная «Флория» 1 рубль.

Доброе утро. В Беларуси 9:00. С новостями Александр Романов. Какие новые виды мошенничества появились в Беларуси, рассказали в Нацбанке. Там отметили, что на сегодня основные мишени атак – юридические лица. Появились, например, схемы «фейк-босс». Через мессенджер бухгалтеру приходит сообщение якобы от руководителя с просьбой срочно оформить и провести определенный платеж. Если выполнить просьбу, деньги уйдут за границу. Еще одна схема ориентирована на физлиц. Поступает звонок якобы из поликлиники, просят продиктовать свои персональные данные. Озвучивать их по телефону строго запрещено. Лучше закончить разговор и обратиться напрямую в поликлинику, сообщает Белта. В каких сферах деятельности в Беларуси самые низкие зарплаты, рассказали в Белстате. В июне этого года меньше всего платили

0: в услугах по временному проживанию и питанию в среднем 2214 рублей, а также в творчестве, спорте, развлечениях и отдыхе 2289. Самая низкая зарплата составила 1766 рублей. Это средний заработок в предоставлении услуг парикмахерскими и салонами красоты. Чат-бот для предпринимателей заработал в Гродно. Он называется «Бизнес в четвертый регион». Таким сервисом могут пользоваться и юридические, и физические лица, как действующие предприниматели, так и те, кто только планирует заняться бизнесом. Бот связывает госорганы и предпринимателей, а также предоставляет справочную информацию по ведению бизнеса. Задавать вопросы можно в любое время суток, сообщает ОНТ. И в завершение, искусственный интеллект уволил человека. ИИ поручили управлять магазином в американском Сан-Франциско. Интеллект долго не замечал, что один из работников прогулял 17 из 23 смен. Изначально ИИ предложила ограничиться официальным предупреждением, но после вмешательства живых людей и указания на неоднократные проблемы с сотрудником, искусственный интеллект все же согласился уволить прогульщика. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро 3 рубля 49 копеек, доллар США 3 рубля 1 копейка, 100 российских рублей 3 рубля 56 копеек. И к новостям компании. Если по кредиту на жилье можно платить меньше, зачем платить больше? Белагропромбанк предлагает рефинансирование кредита на недвижимость со сниженной ставкой 10,9% годовых в первый год, далее 15,5% годовых. Срок кредитования до 20 лет. Сравните свой текущий платеж с расчетом в кредитном калькуляторе на belapb.by. Белагропромбанк. Банк родной для каждого. Такими были новости. Далее о погоде. По информации «Погода.бай», сегодня днем по всей стране дожди и возможны грозы. В Гомеле плюс 27, в Могилеве до 23 тепла, в Бресте и Витебске 19 градусов, а выше нуля, в Гродно до 18 тепла, в Минске дождь и плюс 16. На этом пока все. Меня зовут Александр Романов. Шоу «Зарядная станция» на Юнистар продолжается.
1: Прогноз погоды представляет кондитерская фабрика «Коммунарка».

0: Начинает словарный запас, 9 часов и 7 минут. Саша, рассказывай, что за слово ты приготовил нам сегодня.
1: Рассказывай. Представим ситуацию. Допустим, ваш ребенок начал как-то странно одеваться. Например, просит, чтобы вы купили ему какой-нибудь здоровенный пуховик или, скажем, какую-то особенную тишку. Тишка – это футболка.
2: На
1: молодежном.
0: А у меня у соседа собаку тишка звали.
2: Тишку на шею к зиме готов.
1: Так вот, возможно, ваш ребенок начал кого-нибудь байтить. Или простым...
2: Чего?
1: Байтить.
2: А, ну?
1: Простым языком это копировать чей-нибудь стиль.
0: Батю байтит.
1: Батю байтит. Так вот, слово появилось еще в 70-х в Нью-Йорке, в хип-хоп-культуре. И происходит от английского to bite, кусать или откусывать. То есть смысл в том, что плагиатор как бы откусывает
0: кусочек
1: от чего-нибудь таланта или славы. Так что слово относится не только к стилю одежды, а, в принципе, ко всему подражанию или копированию.
0: Слушай, ну, то есть, если, в принципе, я чужой сэндвич съем, я тоже могу сказать, что я его забайтил.
2: Ну, ты его откусил, но по-другому.
0: Скопировал для себя.
2: Слушай, я даже вот не знаю современные подростки, кого они копируют, потому что если сейчас их в рядочек поставить, они же все вообще одинаковые.
3: Они друг друга копируют.
2: Да, они... Вот я абсолютно согласна 100%. По-моему, о, пацан из 10-го Б, ничего так. И приблизительно точно так же выглядят.
3: Это твой так на реагирует.
2: Нет, это на моего смотрит, говорит, о, пацан, и все так. Ну, я к тому, что непонятно кого, понятно, как будто бы все друг друга.
1: Ну, а теперь пример.
0: И это сейчас было про копирование, кстати.
2: Не, а то сейчас вырежут кусочек, да? Да. Пусть не получится.
0: Совсем другой смысл. Ну, давай пример.
1: Да, пример. На прошлой неделе, например, я сбрил бороду и побился на лысо, а также набил такую маленькую татушечку над брови. А Петя посмотрел на меня и подумал, ну, это стиль... Так что можно байтить. В итоге теперь мы оба лысые сидим тут.
0: Нет, и соточками. Петя посмотрел на Сашу и подумал, ну и ходи, дурак. Так.
4: Это Юнистар.

0: Утреннее шоу продолжается игрой. Игра называется у нас...
1: Главная буква.
0: Именно так.
1: Здесь мы разыгрываем подарочный бокс для поддержания рабочего настроения от Работа.бай. Угу. Бесплатного сайта по поиску работы в разных городах Беларуси. А чтобы сыграть с нами, нужно дозвониться 8017-242-9950.
2: А пока ситуация на дорогах. По информации сервиса Яндекс.Карты, сейчас ситуация в Минске оценивается в

0: а также на Ванеева от Долгобродской до Партизанского проспекта.
1: Партнер дорожной информации – сеть магазинов «Красавита».
2: Какой пенал, а тетради, красота!
3: Это красота в магазинах «Красавита». Широкий ассортимент канцелярских товаров к школе по низким ценам. А при сумме в чеке от 50 рублей – скидка на все 15%. Приходите в магазины Минска, Витебска, Могилева или заказывайте с доставкой на сайте «Красавита.бай». Телефон 33 349 85 72.
4: Реклама.

0: Медикамент.
1: Смертикамент. Лекарственный препарат для симптоматического лечения диареи у взрослых и детей. Применяется в комплексной терапии с раствором для регидратации. Лекарственный препарат для применения ознакомьтесь с инструкцией. Имеется противопоказание. Нежелательная реакция. Разрешено применение у детей старше 2 лет. Не рекомендуется применение во время беременности и лактации. Усыщение 7 дней. Реклама. Производитель Медопас.
2: Бип-бип. И снова я. На АВ запчасти. АВ-бай. Где машины, там и запчасти. Запчасти.
3: АВ-бай. Найти ответы – не вопрос. Особенно если вы знакомы с дизайнером, фитнес-тренером, переводчиком, поваром, учителем, аналитиком. И это лишь малая часть ролей искусственного интеллекта от МТС. Перечислять можно безлимитно. И помощник, и безлимиты интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
4: Остался всего один рекламный ролик.
5: Рекламная игра «Хочу ли» в «Маяке». Покупай игровые товары с 21 июля по 24 августа и получай уникальный код за каждые 3 рубля в чеке. Регистрируй его на сайте и участвуй в розыгрыше грандиозных призов. Главный приз – автомобиль Lisan i8. Крупные денежные призы – 5 смартфонов iPhone 17 Pro Max и сертификаты по 100 белорусских рублей. Генеральный партнер рекламной игры.

0: 9:21. Вы слушаете утреннее шоу на Юнистар. И прямо сейчас у нас игра «Главная буква». Кто участвует?
1: Партнеры нашей игры «Главная буква» на этой неделе — сервис по поиску работы «Работа.бай». Поэтому каждая наша игра превратится в собеседование на работу мечты.
0: Давай.
1: Вот и сегодня поговорим с очаровательной Еленой. Вот расскажу буквально немножко про Елену.
0: Да.
1: Елена всегда мечтала быть продавцом, потому что она в детстве играла в магазин. Елене это очень нравилось. И что ты думаешь? Она выросла, и действительно работа мечты случилась. Но сейчас Лена говорит, что с удовольствием поработала бы экономистом, потому что чувствует, что бумаги – это ее.
0: Бумаги – это ее. Так тогда нужно не экономистом, это надо на паперную фабрику.
1: Да, на бумажную фабрику. Лен, доброе утро!
0: Здравствуйте, Лен.
2: Доброе утро.
0: А у вас экономическое образование есть, если вы хотите экономистом поработать?
2: Да.
0: А, то есть по образованию все в порядке, все подходит,
2: да?
0: Просто теперь осталось найти хорошее место работы, да?
2: Скажем так, да.
0: Ну, я думаю, наши партнеры в этом вам помогут в поиске работы. А прямо сейчас мы представим, что вы пришли на компанию, куда вы хотите уже устроиться экономистом. Ну и руководитель компании я, естественно. Буду задавать вам вопросы. Вся сложность, Лена, для вас — отвечать на мои вопросы только словами на ту букву, которая выпадет сейчас после запуска нашего генератора. Слова на другие буквы ни в коем случае использовать нельзя. Хорошо, попробуем?
2: Да, попробуем.
0: Смотрим сейчас, какая буква вам достанется. А буква вам достается Т, Тимофей.
1: Так, Леночка, минутку надо продержаться. Ну что, будем начинать, да?
2: Да.
1: Поехали.
0: Поехали. Лен, посмотрел ваше резюме, никак не могу разобрать, как ваша фамилия правильно произносится, что это такое?
2: Тимофеева.
0: Ага. Ладно, скажите, пожалуйста, госпожа Тимофеева, давайте так, три ваших основных плюса.
2: Творчество.
0: Так. Их три должно быть, госпожа Тимофеева.
1: Три раза.
0: Три разных.
2: Тороплюсь.
0: Торопитесь, так.
2: Тоскую.
0: Тоскуете. Это были плюсы. Теперь хочется также о недостатках поговорить. Три ваших недостатка.
2: Так,

0: Рубрику представляет «Работа.бай». Бесплатный сайт по поиску работы в разных городах Беларуси.
1: Это радио Юнистар.

0: автомобили «Хавейл».
1: Не каждый кроссовер готов съехать с асфальта. Обновленный «Хавейл Дарго» готов. Полный привод уже в базовой комплектации. Турбомотор 200 лошадиных сил. Высокий клиренс 200 мм. 8 режимов движения. Для асфальта, грунтовки и настоящего бездорожья. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры «Хавейл» в Минске и областных городах. Доступна лизинговая программа от партнера. Рассрочка на 4 года. Обновленный «Хавейл Дарго». Надежно движет вперед.
2: А у нас впереди наша новая рубрика, которая называется «Вот это правильно».
3: Да, ведь до начала учебного года остается всего ничего, и каждое утро мы учимся весело и легко запоминать сложные правила русского языка в нашем утреннем шоу вместе с белорусской сетью магазинов «Три цены». Здесь можно отлично подготовиться к школьному сезону, и совсем скоро мы услышим очередное правило.
2: Угу. Ну, это через минут 5 произойдет. Петр Сафронов, Полина Летова и Саша Романов. Продолжаем.

0: лотереи до 3 января 2029 года.
1: Впереди хороший знак.
2: Подключайтесь на Лайф, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз 50 000 рублей.

0: рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на LifeBuy и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026. Включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
1: Хутка в школу. Мегатоп. Уже готовы. Кроссовки для хлопчиков от 32 рублей. Туфли для девчонок от 49 рублей. Спешайся за новыми покупками у Мегатоп.
2: Медицинская лаборатория «Профлабдиагностика». 5 отделений в Минске. Подробности на сайте dialab.by и по телефону 029-156-99-56. Информация носит рекламный характер.
3: Смачная вечера. С котелочка на вогнище. На свежем поветре ночевочка. Ну и нулевочка. Лидская нулевочка пшеничная. Безалкогольная, с пшеничным смаком да пухнатой пеной. Ну и нулевочка. Безалкогольная, пшеничная.
4: Остался всего один рекламный ролик.
5: Не жди приглашения. Приходи на день рождения 21 век Бай. До 31 августа скидки на технику Атлант. Холодильник с морозильником Атлант объемом 341 литр всего за 1499 рублей. Стиральная машина Атлант с загрузкой 8 килограммов всего за 1159 рублей.
6: С новой скидкой тебя.
5: 21 век Бай. Мы рядом. Подробности по телефону 221.
4: Это была реклама.
7: Доброе утро. В Беларуси 9.31. Сейчас новости коротко. В Беларуси на сегодня объявили оранжевый уровень опасности. Это связано с циклоном, который надвигается на нашу страну с юго-запада Европы. В каких сферах деятельности в Беларуси самые низкие зарплаты, рассказали в Белстате. Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты. Средняя зарплата в этих сферах в июне составила 1766 рублей. В Беларуси скоро заработает специальная карта с различными тур-объектами. На ней можно будет найти информацию о гостиницах и базах отдыха, а также турагентствах. Подробности есть в сети. Белорусского хоккеиста Илью Протаса назвали лучшим молодым игроком хоккейного клуба «Вашингтон». Ожидается, что он станет ключевым игроком команды в грядущем сезоне. И к новостям компании. Белорусская ветеринарная конференция «Проплан Партнерс 2026» пройдет в Минске. Билеты уже в продаже 20 и 21 августа с 9 до 18.00. Конференц-зал «Минск Мариотт Хотел», «Минск Проспект Победителей 20». За 5 лет конференция стала настоящим символом непрерывного развития ветеринарии и нетворкинга профессионалов своего дела. Среди спикеров – опытные практикующие врачи из Беларуси и России. На этом пока все. Через несколько секунд о погоде.
8: Партнер новостей – препарат «Хэфитол».
9: Отрыжка, тяжесть в животе, тошнота, горечь во рту. «Хэфитол» – желчегонный препарат для облегчения функциональных нарушений пищеварения. «Хэфитол» – сила артишока. «Хэфитол» – таблетки для взрослых и детей старше 6 лет. Лекарственный препарат. Перед применением прочитайте инструкцию, проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять при беременности. Производитель лаборатории «Смайоли», «Спиндлер», «Франция», «Реклама».
7: И о погоде. По информации «Погода.бай», сегодня днем по всей стране дожди, возможны грозы. В Гомеле плюс 27, в Могилеве до 23 тепла, в Бресте и Витебске 19 градусов, а выше нуля, в Гродно до 18 с плюсом, в Минске дождь и плюс 16. Такими были новости. Меня зовут Александр Романов. Шоу «Зарядная станция» на Юнистар продолжается.

0: 9 часов и 38 минут. Наша рубрика «Вот это правильно» прямо сейчас для вас.
1: Нам до школы всего ничего. Чтобы быть к ней готовыми, знать русский язык не хуже учителя, мы решили каждый день запоминать правила, которые только выглядят легкими. И сегодня у нас очередной аудиоурок.
0: Ну, давайте послушаем.
2: Как сказать правильно, торты или торты? Подумайте несколько секунд. Правильно, торты.

0: сервис заказа лекарств аптека.бай.
1: Какой красивый итальянский язык. Белиссимо. Прекрасно. Феличита.
2: Счастье. Лакто Флорене.
1: Что это?
2: Пробиотический комплекс Лакто Флорене. Плоский живот. В составе живые бактерии, ферменты и растительные экстракты.
1: Поняла. Лакто Флорене. Плоский живот для поддержания баланса микрофлоры кишечника и функции желудочно-кишечного тракта.
0: Можно заказать на аптека.бай. Бесплатная доставка в аптеке вашего города.
1: Реклама. Биологически активная добавка. Ознакомьтесь с инструкцией по применению. Не является лекарственным препаратом, не предназначен для лечения заболеваний. Имеются противопоказания и побочные реакции. Производитель Монтефармака OTC SPA Италия.
3: Юнистар. Хит за хитом.

0: А у нас впереди утренний гороскоп, друзья мои. И если вы будете слушать внимательно его, то будете точно знать, как сегодня действовать.
1: Да, и зонтик не забудьте, это не от астрологов, это от нас.
0: От нас, лично,
1: а гороскоп,
0: да,
1: у нас через 7 минут.
2: А пока ситуация на дорогах. По информации сервиса Яндекс.Карты, сейчас ситуация в Минске оценивается в 3 балла из 10 возможных. Небольшой затор на кольцевой от Раубичской до Долгиновского тракта, а также на Партизанском проспекте от Центральной до Ворвашения.

0: старше 16 лет.
1: Когда наконец-то завершается рабочий день, на Юнистар начинается «Наконец-то шоу». «Наконец-то шоу». Классные истории и хит за хитом. Слушайте с 5 вечера, с понедельника по четверг и с 2 часов дня в пятницу.
2: Привет, меня зовут Аня Васильева, и этим вечером в «Наконец-то шоу» узнаем о том, кто будет охранять Луну, а еще расскажу о человеке, который притворился чат-ботом, а главное, зачем.
1: «Наконец-то шоу» на Юнистар. Слушайте сегодня в 5 вечера по дороге домой. «Наконец-то шоу».
3: Реклама.
4: Не жди приглашения. Приходи на день рождения 21 век Бай. С 17 по 23 августа. Скидки на посуду до 40%. Сковорода «Виктория» диаметром 26 сантиметров. Всего за 49,99.
5: С новой скидкой тебя.
4: 21 век Бай. Мы рядом. Подробности по телефону 221.
6: 2 сентября в Falcon Club в Минске состоится знаковое женское событие Белоруссии «Про тебя. Новый рубеж». Это про новый уровень мотивации и баланс во всех сферах жизни. Вас ждут глубокие инсайты.

0: нетворкинг, который начинается сразу после покупки билета. Специальный гость – хедлайнер форума Ирина Хакамада. Выходи на свой новый рубеж. Билеты уже в продаже на protibya.by. Организатор ООО «Метапиквета». Минск, Логойский тракт, 22А. Телефон А1-664-6146. Ограничение 18+.
1: Выбор LG начинается здесь. Хмаринская, 8.
2: Суши-вторник в Суши-хаус. Каждый второй ролл в заказе – подарок. Подробная информация и онлайн-заказ на сайте Суши-хаус.бай или по телефону 7440.
3: Остался всего один рекламный ролик.
4: Минск.

0: Утренний гороскоп прямо сейчас. Все, расскажем, как провести сегодня вторник.
1: И счастливчика назовем в конце. Возможно, им окажетесь именно вы. Вот на сегодня звезды гороскопа обещают отличный день для продвижения и запуска любых проектов.
0: Тельцы, будьте сдержаннее сегодня.
1: Близнецы, с самого утра ожидает вас аврал. Следует приготовиться к тому, что ни минуты не удастся посидеть.
0: Раки, сегодня нацелены на то, чтобы брать свое.
1: А Лев, вас ожидает такой день, про который говорится. Дело спорится, причем как-то само собой.
0: Девы сегодня не уверены в окружающих, поэтому действовать вам придется самостоятельно.
1: А весы чувствуют потенциал и прибыль там, где другие не видят никакой перспективы.
0: Скорпионы, новые возможности вам сегодня подарит этот день.
1: Стрельцу нужно быть как можно более внимательными.
0: Как Моне, да.
1: С цифрами, деньгами, документами.
0: Так, ну а козерогам сегодня нужно четко и ясно излагать свои мысли.
1: Водолеи, звезды говорят, не вкладывайте всю душу в то, чем вы сейчас занимаетесь.
0: Рыбы, новые возможности и открытия готовят сегодня для вас вторник.
1: Ну что, счастливчика назовем?
0: Да, кто же у нас счастливчик, по мнению астрологов?
1: Это стрельцы, да. Которые должны сегодня поаккуратнее быть с деньгами, с цифрами, но вообще день будет классный.

0: Рубрику представляет «Байэлектрика». Включая свет, делаем жизнь ярче.
1: У вас ремонт, а у нас надежная продукция «Байэлектрика». Розетки, выключатели и вся электромонтажная продукция в фирменном магазине «Байэлектрика». Минск, улица Якубовского, 52 и во всех строительных гипермаркетах. «Байэлектрика». Включая свет, делаем жизнь ярче.
2: Радио «Юнистар».
3: «Юнистар».
2: Хит за хитом.

0: 55 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
1: Максим Батырев возвращается в Минск с новой программой. 27 августа в отеле «Ренессанс Минск» он выступит с мастер-классом по мотивам своего управленческого бестселлера «45 татуировок менеджера». Помимо известных глав книги, Батырев расскажет о новых, еще не изданных татуировках. Количество мест ограничено. Регистрация на сайте growing.by.
2: Остался всего один рекламный ролик.
3: В школу с Коминтерн. До 31 августа при покупке детского ассортимента каждому покупателю подарок. Встречайте новый учебный год стильно с Коминтерн. Подробнее на сайте Коминтерн.бай и по телефону 8029 326 33 34.
2: Это была реклама.

0: Доброе утро. В Беларуси 10:00. С новостями Александр Романов. Минск готовится отпраздновать День города. В преддверии праздника 6 сентября в столице пройдет Минский полумарафон. В это время на территории стадиона «Динамо» будут работать различные развлекательные площадки для детей и взрослых. А уже 12 сентября состоится основной праздник. У музея Великой Отечественной войны откроется фестиваль исторической реконструкции. А у Дворца спорта состоится концерт, который завершится праздничным фейерверком в 23:00. Его запустят из одной точки – сквера «Старосинская слобода», сообщает Белта. К слову, различные праздничные активности будут работать в каждом районе Минска. Подробности есть в сети. Какие направления оказались востребованы у абитуриентов творческих вузов? Об этом БелТА рассказали в Министерстве культуры. В Белорусском государственном университете культуры и искусств самыми популярными специальностями стали режиссура театра с конкурсом 3-6 человека на место и заочное отделение хореографического искусства с конкурсом 4-8 человека на место. В Академии искусств лидером стала специальность графический дизайн и мультимедиа-дизайн. Почти 11 человек на место. В Беларуси скоро заработает специальная карта с различными туробъектами. Она появится на национальном геопортале. На карте можно будет найти информацию о гостиницах и базах отдыха, а также турагентствах, у которых есть сертификат Нацагентства по туризму. Подробности в сети. И в завершение о спорте. Белорусского хоккеиста Илью Протаса назвали лучшим молодым игроком хоккейного клуба «Вашингтон». Ожидается, что он станет ключевым игроком команды в грядущем сезоне. Протас в сезоне 24-25 забил 50 голов и набрал 124 очка. Это невероятный результат. По мнению аналитиков, начало сезона НХЛ 26-27 Беларусь будет выступать в роли бомбардира в нижних звеньях. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро 3 рубля 49 копеек, доллар США 3 рубля 1 копейка, 100 российских рублей 3 рубля 56 копеек. Такими были новости. Далее о погоде. По информации «Погода.бай», сегодня днем по всей стране дожди, возможны грозы. В Гомеле плюс 27, в Могилеве до 23 тепла, в Бресте и Витебске 19 градусов, а выше нуля, в Гродно до 18 тепла. В Минске дождь и плюс 16. На этом пока все. Меня зовут Александр Романов. Шоу «Зарядная станция» на Юнистар продолжается.
1: Партнер прогноза погоды – торговый центр «Мома». Любимое место для всей семьи.
2: До первого звонка все меньше времени, а у вас еще не куплены ни форма, ни обувь, ни та самая тетрадь в кассовую линейку. Выдыхайте! В торговом центре «Мома» есть все к школе. Одежда, обувь, канцелярия. Партизанский проспект 150А. Успеть к школе с «Мома» легко.

0: Утреннее шоу на Юнистар продолжается. У нас утренний дайджест. И прямо сейчас, друзья мои, мы все самое интересное для вас еще раз повторим. Вот что ты запомнила сегодня?
1: Ой, мне очень понравилась история о том, что же мужчинам нравится в женской фигуре. И здесь всего два места. Первый и второй, значит. Давай начнем со второго. На втором месте оказалась грудь, а на первом месте, знаешь что?
0: Что?
1: Ягодицы.
0: Ну, конечно. Но это же исследование провели, это же не просто так.
1: Там мужчин ставили, показывали. Ну, там очень интересно.
0: Почему я никогда в таких исследованиях участия не принимаю?
1: Но это, пожалуй, да, было самое приятное.
0: Вот какой-то опрос, вам звонят из магазина.
1: Это мне, да?
0: Это тут мне, пожалуйста. А вот такой...
1: Кстати, именно по ягодицам мужчины и понимают, насколько женщина молода. Вот так вот.
0: Слушай, а мне понравилась новость о том, что появилась специальная палатка, американские ученые ее создали, которая, ну, так называемый powerbank, то есть она вырабатывает способную электроэнергию за счет движения. Когда вокруг палатки или в палатке начинается какая-то движуха, она сразу же вырабатывает электроэнергию.
1: Ну, как будто бы мы и так это знали.

0: Партнер шоу — компания Белтелеком.
1: Теперь моя очередь.
2: Нет, моя.
3: Один гаджет на всю семью – это постоянный компромисс между учебой, работой и отдыхом. В Белтелеком Шоп техники хватит каждому. Ноутбуки и планшеты в рассрочку до 24 месяцев. Выбирайте онлайн. Доставим бесплатно по Минску. Все для учебы, работы и комфорта на shop.beltelecom.by или по телефону 123.
0: Радио Юнистар.

0: Утреннее шоу на Юнистар продолжается. И у нас ставки на хит мы с Полиной, как обычно, принесли по песне. И только вам выбирать, чью песню будем слушать. Выбирать очень просто. В Телеграм нам пишите Сафронов или Летова. И таким образом голосуете за один из наших хитов.
1: Дам, 29 610 9950. Ты когда-нибудь видел, как парни страдают от нервов?

0: поэтому этот хит очень понравился. В общем, два классных пацана переживают из-за того, что что-то там в их жизни не так складывается, ага. что вот и любовь неразделенная, и что-то там не срастается со второй половинкой. А что, я бы послушала, посмотрела на эти мужские страдания. Предлагаю сделать это все вместе. Но знаешь, что мне нравится? Что, конечно, оно вроде страдание, но сам хит, он такой неунылый. Он как будто бы такой, им как будто бы нравится это.
1: А страдание, ну, не унылое, в веселом страдании.
0: Пишите «Летово», послушаем вместе.
1: Ну, а у меня сегодня хит, который, знаешь, очень атмосферно в себя погружает целиком и полностью. Мне кажется, что вот день сегодня тоже погружает в себя в прямом и в переносном смысле, потому что льет сейчас как из ведра. Mm-hmm. Поэтому давайте лучше погружаться во что-то приятное. Ну, например, вот в хит, который принес вам я. Если хотите такой послушать, пишите Сафронов в Телеграм.
0: Немножко времени есть, собираем ваши голоса.

0: старше 16 лет.
1: Когда наконец-то завершается рабочий день, на Юнистар начинается «Наконец-то шоу». «Наконец-то шоу». Классные истории и хит за хитом. Слушайте с 5 вечера, с понедельника по четверг и с 2 часов дня в пятницу.
2: Привет, меня зовут Аня Васильева, и этим вечером в «Наконец-то шоу» узнаем о том, кто будет охранять Луну, а еще расскажу о человеке, который притворился чат-ботом, а главное, зачем.
1: «Наконец-то шоу» на Юнистар. Слушайте сегодня в 5 вечера по дороге домой. «Наконец-то
3: шоу». Реклама. Выучи, школьник, и помни, студент. Здоровье – важнейший во всем элемент. Порадуйте четкой картинкой зрачки в Белмедтехнике. Скидки для вас на очки. Акция действует по 8 сентября. Подробности на сайте Белмедтехника Бай или по телефону 242-16-15.
4: Успейте сделать то, что не успели сделать этим летом. 29 августа на музыкальном пикнике «Утка Дэй». Любимые артисты, танцы, вкусная еда, маркет локальных брендов, увлекательные лекции и мастер-классы. Вход свободный. Музыкальный пикник «Утка Дэй». 29 августа. Метро «Парк Челюскинцев». Пространство «Эхо». Генеральный партнер «БНВ Банк». Частное унитарное предприятие по оказанию услуг. Праздничное агентство «Влады». Минск. Летних 66. Офис 59. Номер МТС 762-306. Возрастное ограничение 12+.
5: Сеть магазинов «Грин» приглашает на работу. Стабильная зарплата, комфортный график, поддержка с первого дня. Звоните 7862. «Грин». Вместе мы сможем больше.
6: 30 тысяч рублей ждут вас 29 августа в 245-м праздничном тираже лотереи «Толото». Телефон 017-329-2129. Сайт «Толото.бай».
7: Остался всего один рекламный ролик.

0: мечты сложи.
1: Кредиты и рассрочка предоставляются банками-партнерами.
2: Это была реклама.
3: Ну что же, друзья, подводим итоги ставки на хит. Вот как распределились места. Второе место сегодня занимает хит, который принесла нам Полина Летова.
4: Да, это песня от немецкого электронного дуэта Fastboy и DJ Topic Forget You. Давайте послушаем небольшой отрывок. Как бы страдают парни.
3: Ну, бодренько.
4: Ну, бодренько страдают от расставания, да.
3: А у меня сегодня хит, который целиком и полностью в себя погружает. Он называется Addicted. Это Inky, Chainsmoker, а также Zerb. Будем слушать совсем скоро в утреннем шоу.
4: Ну, а мы попрощаемся с вами до завтрашнего.

0: Реклама.
1: Хочешь ремонт? Делай. Хочешь новый гаджет? Покупай. Хочешь отпуск или авто? Бери. Хватит ждать. Паритет-банк одобряет. Кредит до 100 тысяч рублей на любые цели до 5 лет. Подробнее на паритетбанк.бай или по телефону 171. Паритет-банк. С нами удобно.
2: Выучи школьник и помни студент. Здоровье – важнейший во всем элемент. Порадуйте четкой картинкой зрачки в Белмедтехнике. Скидки для вас на очки. Акция действует по 8 сентября. Подробности на сайте Белмедтехника.бай или по телефону 242 16.

0: настоящего кофе.
1: Телефон 29-102-52-52.
2: Успейте сделать то, что не успели сделать этим летом. 29 августа на музыкальном пикнике «Утка Дэй». Любимые артисты, танцы, вкусная еда, маркет локальных брендов, увлекательные лекции и мастер-классы. Вход свободный. Музыкальный пикник «Утка Дэй». 29 августа. Метро «Парк Челюскинцев». Пространство «Эхо». Генеральный партнер «БНБ Банк». Частное унитарное предприятие по оказанию услуг. Праздничное агентство «Влады». Минск. Летняя 66. Офис 59. Номер МТС 762-306. Возрастное ограничение 12+.
3: Остался всего один рекламный ролик.
4: Маша, тебе семечки от Мартина в красном пакетике?
5: Мне с гусем.
4: Так они все с гусем.
5: Так я все и возьму.
6: Семечки от Мартина. По-настоящему.

помогает заряжать энергией. Это 10 хитов в 10 часов. 10 песен без лишних разговоров, чтобы рабочий день начался бодро. Бодро. Слушайте прямо сейчас.

0: дальше. Хит за хитом.
1: Crazy в эфире не старт, а хит, который сегодня отражает настроение. Ведь когда едешь на работу под таким дождем, в голове мысли, а оно мне надо? Вообще, сама природа сегодня против этого. Но работа — это важный элемент нашей жизни. Лишь на работе вы можете отдохнуть от домашних забот, получить самореализацию. Поэтому между хочется и надо всегда побеждает второе. Тем, кто этот вторник в офисе, сил и терпения. Ну а тем, кто за рулем, будьте аккуратнее. С каждым часом дорожная ситуация ухудшается. А судя по картам синоптиков, осадки до вечера. Но вне зависимости от того, как вы проводите этот вторник, мы с вами вместе. Меня зовут Саша Козырев, и в ближайшее время в эфире Нестар слушаем Дракула от Tame Impala. Группа «Танцы минус», «Город». И «Only You» от Дэнни чуть раньше. Все послушаем в эфире Нестар, но для начала новости и коротко о том, что обещают синоптики.
2: Реклама.

0: и медицинское страхование. Возможно предоставление места в общежитии. Обращайтесь по телефону 8017-377-1793. Выбор Джили начинается здесь. Хмаринская, 8.
1: Эос, Эос, Эос. Ортопедические матрасы Эос в интернет-магазине eos.by. В рассрочку и с доставкой. Матрасы Эос.
2: Остался всего один рекламный ролик.
3: В школу с Коминтерн. До 31 августа при покупке детского ассортимента каждому покупателю подарок. Встречайте новый учебный год стильно с Коминтерн. Подробнее на сайте коминтерн.бай и по телефону 8029 326 33 34.
2: Это была

Доброе утро. В Беларуси 11:00. С новостями Александр Романов. В Беларуси на сегодня объявили оранжевый уровень опасности. Это связано с циклоном, который надвигается на нашу страну с юго-запада Европы. В ближайшие дни ожидается ненастная и дождливая погода. Порывы ветра будут достигать 20 метров в секунду. В каких сферах деятельности в Беларуси самые низкие зарплаты, рассказали в Белстате. В июне этого года меньше всего платили в услугах по временному проживанию и питанию, в среднем 2214 рублей, а также в творчестве, спорте, развлечениях и отдыхе – 2289. Самая низкая зарплата составила 1766 рублей. Это средний заработок в предоставлении услуг парикмахерскими и салонами красоты. Дороги в Беларуси зимой будут обрабатывать иначе. Теперь вместо песка и соли будут использовать в основном чистую соль. Такой выбор сделали, потому что чистых хлоридов нужно меньше, чем смеси. Специалисты продолжают разрабатывать и новые формы обработки. Например, рассолы с ингибиторами. Но их пока только испытывают, сообщает Белта. И в завершение о спорте. Белорусского хоккеиста Илью Протаса назвали лучшим молодым игроком хоккейного клуба «Вашингтон». Ожидается, что он станет ключевым игроком команды в грядущем сезоне. Протас в сезоне 2024-2025 забил 50 голов и набрал 124 очка. Это невероятный результат. По мнению аналитиков, начало сезона НХЛ 26-27 белорус будет выступать в роли бомбардира в нижних звеньях. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро 3 рубля 49 копеек, доллар США 3 рубля 1 копейка, 100 российских рублей 3 рубля 56 копеек. Такими были новости. Далее о погоде. И о погоде. По информации «Погода.бай», сегодня днем по всей стране дожди и возможны грозы. В Гомеле плюс 27, в Могилеве до 23 тепла, в Бресте и Витебске 19 градусов, а выше нуля. В Гродно до 18 тепла, в Минске дождь и плюс 16. На этом пока все. Меня зовут Александр Романов.

Судя по информации от наших синоптиков, сегодня дожди по всей стране, поэтому самое время выбрать себе стильный дождевик на маркетплейсе, а возможно классный зонтик. Самое главное, не забывайте его, чтобы не промокнуть. Ну а мы продолжим наполнять наш вторник классной музыкой. Это Unistar, слушаем хит за хитом.

0: Вот я и Мэмпал в эфире радио Юнистар, и сегодня этот хит идеально описывает наше с вами состояние. Ведь погода за окном, как тот самый фантастический Дракула, забирает наши все силы без остатка до последнего. Мотивация практически на нуле, но, возможно, такая погода за окном — это компенсация за те самые жаркие классные летние выходные. Будем надеяться, что лето к нам еще вернется. Ну и, конечно, будем слушать хит за хитом, который поднимут настроение и нашу мотивацию даже в самый дождливый вторник. В ближайшие минуты группа Black. At peace. Let's get it started.
1: Сегодня утром на Юнистар было хитово. Было хитово. Бодро и весело. Зарядная станция. Для детей старше 16 лет.
2: И вот, значит, мы там с сыном идем, муж там где-то сзади плетется. Тоже странно, да? А мы с сыном, бац, и зафиксировались на этих двух классных девчонках. Они перед нами, а мы глазки оторвать не можем. В конечном итоге мы два раза пропустили наш поворот. Понимаешь, муж уже сзади кричит: «Вы чего? Не туда!» Я думаю, глупенький ты какой. Вот если бы ты глазиком зацепился, ты бы тоже все повороты пропустил.
3: Ну, видишь, хорошо, когда у мужа зрение минус 4.
2: Меня это устраивает, я не планирую ничего менять.
1: Слушайте шоу «Зарядная станция» завтра утром по пути на работу. Зарядная станция. С 7 до 10:30 на Юнистар.
4: Реклама.

0: рублей до 3 января 2029 года.
1: 18 сентября в Минске пройдет выставка-презентация «Содружество». Место встречи более 1000 специалистов в сфере маркетинга, пиар и HR. Забронируйте стенд и представьте свои продукты профессиональной аудитории. Найдите новых клиентов, партнеров и полезные деловые контакты. Подробности на сайте sodrushestvo.by.
2: Минск

0: Павы и Нарач. Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. 18 августа в Поставах, 22 и 23 августа в Нарач. Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская облфилармония. МТС 727-95-46.
1: Остался всего один рекламный ролик.
2: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
1: Это была реклама. А дальше мировой хит.
3: Партнер «Маяк». Сеть магазинов низких цен.
4: Лето уходит, а разумная экономия в «Маяке» продолжается. Сыр полутвердый в ассортименте 12 рублей 99 копеек за 1 килограмм. Чипсы «Лейс» сыр 3 рубля 79 копеек за 140 граммов. «Маяк» – цены, которые радуют. Предложение действительно с 17 по 30 августа. Подробности на сайте «Маяк Бел» и по телефону 29 144 70 20.

0: Джет Плэн от Джиби Купера, Рехаба и Вайза в эфире Юнистар. Хит с настоящей душой и атмосферой. И знаете, это важно. Ведь сегодня, когда в мире музыки доминирует искусственный интеллект, это особенно интересно. Только вдумайтесь, 44% всех новых загрузок на площадке стриминговых сервисов — это музыка из нейросетей. Сегодня ИИ-артисты действительно доминируют в чартах по количеству. Но если посмотреть на королей потоков, на песни с миллиардами слушаний, там все еще люди. Настоящие люди с голосами, с историями, ну, такие как Алан Уокер, Холли Флейм и, конечно, Келли Кларксон. Все это в ближайшие минуты в эфире Радио Нестар, поэтому оставайтесь с нами. Но для начала мы будем с вами расследовать очередное звериное дело.
1: Для детей старше 16 лет. Звериное дело на Юнистар.
2: Партнер программы — сеть ветеринарных аптек «Доктор».

0: Сегодня слушается дело о померанском шпице Кори. На прогулке он просачивается сквозь щели в заборе и удирает. Хозяева в панике. Как удержать этот пушистый ураган? Дело расследует звериный детектив. Точнее, ветеринарный врач, хирург и травматолог ветеринарной клиники «Доктор Вет» Максим Кардаш. Куда так тянет шпица?
1: У животных есть интерес ко всему. То есть им нужно преследовать, им нужно убежать. И они порой не понимают то, что их может ждать, ну, впереди какая-то опасность. Очень много случаев, когда животное приехало на дачу, да, выбегает из двора, проезжает мимо машины, узкая улица, попала под колеса. Хорошо, если в лучшем случае мы столкнулись банально с каким-то переломом, да, а не с утратой жизни животного, либо травмой, которая несовместима с жизнью. О чем мы говорим? О том, что животное в любом случае должно быть на поводке. Будь это собака, будь это кот. Да, мы должны ходить гулять на поводке. Если мы находимся на территории частного дома, дача, да, мы должны понимать, что у нас заборы должны быть закрыты. Ворота, калитки должны

0: 441 литр. Всего за 1499 рублей. Стиральная машина «Атлант» с загрузкой 8 килограммов. Всего за 1159 рублей.
1: С новой скидкой тебя.
0: 21 век «Бай». Мы рядом. Подробности по телефону 221.
2: Максим Батырев возвращается в Минск с новой программой. 27 августа в отеле «Ренессанс Минск» он выступит с мастер-классом по мотивам своего управленческого бестселлера «45 татуировок менеджера». Помимо известных глав книги, Батырев расскажет о новых, еще не изданных татуировках. Количество мест ограничено. Регистрация на сайте growing.by.

0: любыми покупками у Мегатоп.
1: Медицинская лаборатория «Профлабдиагностика». 5 отделений в Минске. Подробности на сайте dialab.by и по телефону 029-156-99-56. Информация носит рекламный характер.
2: Остался всего один рекламный ролик.
3: Галя, у нас замена! Бесплатные Белвеб-кассы подвезли.
4: Замените старое кассовое оборудование и терминалы на бесплатные Белвеб-кассы с расчетно-кассовым обслуживанием и доступным эквайрингом в банке Белвеб. Подробности на belweb.by или по номеру 7209.
3: А моя смена окончена. Пойду открывать свой бизнес с банком Белвеб.
2: Это была реклама. А дальше мировой хит.
5: Партнер — стоматология Стомика. А в этом радиоролике звучит реклама Стомики.
6: Стоматология Стомика. Имплантация и иные виды стоматологических услуг. Стомика. 7734. Улыбайтесь, люди, шире.
7: Информация носит рекламный характер. Возможны противопоказания и побочные эффекты.

0: Broken Strings от Алана Уокера в эфире Юнистар. Меня зовут Саша Козырев. Привет. Ну и я напомню, что мы хотим сделать ваше лето, несмотря на прогнозы синоптиков, ярче. Каждую среду радио Юнистар устраивает бесплатные показы хитового кино. Это фильмы с легендарными саундтреками. На этой неделе будем смотреть комедию «Школа рока». Приходите. Уже в среду 19 августа в 19:00 во дворик арт-пространства «Эхо» возле метро «Парк Челюскинцев». Там можно вкусно поесть и уютно расположиться на крытой веранде. До встречи. Встречаемся завтра. Ну а в эфире сегодня слушаем Hello от Мизма. Прованс от Ёлки. California Dreamin' от Royal Jigglers. Ну а прямо сейчас сделаем небольшую остановку и узнаем актуальные новости в эфире Юнистар.
1: Реклама.
2: Нижд.

0: 21 век бай. Мы рядом. Подробности по телефону 221.
1: Успейте сделать то, что не успели сделать этим летом. 29 августа на музыкальном пикнике «Утка Дэй». Любимые артисты, танцы, вкусная еда, маркет локальных брендов, увлекательные лекции и мастер-классы. Вход свободный. Музыкальный пикник «Утка Дэй». 29 августа. Метро «Парк Челёскинцев». Пространство «Эхо». Генеральный партнер «ВНВ Банк». Частное унитарное предприятие по оказанию услуг «Праздничное агентство Влады». Минск. Летних 66. Офис 59. Номер МТС 762-306. Возрастное ограничение 12+.
2: Важные новости и интересные истории. Точка Бай любит своих читателей. Новости, афиша, курсы и погода – все полезное на одном портале. Точка Бай.
3: Выучи школьник и помни студент. Здоровье – важнейший во всем элемент. Порадуйте четкой картинкой зрачки в Белмедтехнике. Скидки для вас на очки. Акция действует по 8 сентября. Подробности на сайте Белмедтехника Бай или по телефону 242-16-15.
4: Остался всего один рекламный ролик.
5: Снять динамичный ролик, сделать домашку по-английскому, записать кружочек для телеги, загрузить тяжелую вертикалку для соцсетей. Тут нужны гаджеты, которые вывезут любые задачи. Гаджеты со скидками к учебному году в МТС. Акция по 16 сентября 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по телефону 210.
4: Это была реклама.

0: Здравствуйте, с новостями Леся Никитина. Стрелковое оружие очень важно для армии даже при наличии беспилотников или баллистических ракет. Об этом Александр Лукашенко заявил при посещении производства отечественного стрелкового оружия в Минской области. В организации «Кидматек» президенту показали собственное полностью локализованное серийное производство такого оружия и первый белорусский образец – автомат ВСК-100Б. «Мы сделали это сами. Без этого никакой войны, никакой обороны», – подчеркнул белорусский лидер. Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш призвал Иран и Соединенные Штаты Америки возобновить переговоры, об этом сообщает агентство Синьхуа. Позиция генсека такова: военного решения этого конфликта не существует. Между тем, как сообщает телеканал Аль-Джазира, президент США Дональд Трамп пригрозил бомбить Оман, если тот помешает возобновлению работы Ормузского пролива. Команды из 16 стран примут участие во вторых играх гуманоидных роботов. Они пройдут в Пекине с 22 по 26 августа. По сравнению с первым турниром, роботов-участников стало больше в 4 раза. Соревнования пройдут в условиях, приближенных к реальной работе. Они охватят промышленность, гостиничный бизнес, домашнее хозяйство, логистику и другие сферы. В программу добавили и спортивные дисциплины. Прыжки в длину, тяжелую атлетику, перетягивание каната, настольный теннис. И в продолжение о спорте. Столичные «Динамовцы» заняли 3-е место на домашнем предсезонном турнире «Кубок Минска» с участием 6 команд КХЛ. В матче за бронзу подопечные Сергея Брылина встречали с новосибирской «Сибирью». После двух периодов минчане вели со счетом 4-1. 3 шайбы из 4 за хозяев забросил 20-летний новичок Арсений Чухраев. В заключительной 3-й гости сократили отставание до минимума, но столичный клуб удержал лидерство в итоге 4-3. А вот какие курсы валют установил на сегодня Национальный банк. Евро – 3 рубля 49 копеек, доллар США – 3 рубля и 1 копейка, 100 российских рублей – 3 рубля и 56 копеек. И к новостям компании. Если по кредиту на жилье можно платить меньше, зачем платить больше? Белагропромбанк предлагает рефинансирование кредита на недвижимость со сниженной ставкой 10,9% годовых в первый год. Далее 15,5% годовых. Срок кредитования до 20 лет. Сравните свой текущий платеж с расчетом в кредитном калькуляторе на belapb.by. Белагропромбанк. Банк родной для каждого. Белорусская ветеринарная конференция «Проплан Партнерс 2026» пройдет в Минске. Билеты уже в продаже 20 и 21 августа с 9 до 18.00. Конференц-зал «Минск Мариот Хотел». Минск, проспект Победителей, 20. За 5 лет конференция стала настоящим символом непрерывного развития ветеринарии и нетворкинга профессионалов своего дела. Среди спикеров – опытные практикующие врачи из Беларуси и России. Такими были новости. Далее о погоде. И о погоде. По информации «Погода.бай», сегодня днем по всей стране дожди и возможны грозы. В Гомеле плюс 27, в Могилеве до 23 тепла. В Бресте и Витебске 19 выше нуля, в Гродно до 18 тепла. В Минске сегодня дождь и плюс 16. На этом пока все. Меня зовут Леся Никитина. Хорошего дня.
1: Партнер прогноза погоды – торговый центр «Мома». Любимое место для всей семьи.
2: До первого звонка все меньше времени. А у вас еще не куплены ни форма, ни обувь, ни та самая тетрадь в косую линейку. Выдыхайте. В торговом центре «Мома» есть все к школе. Одежда, обувь, канцелярия. Партизанский проспект, 150А. Успеть к школе с «Мома» легко.
3: Ну а пока за окном продолжает лить дождь, мы с вами продолжаем настраиваться на этот продуктивный рабочий вторник в формате «Хит за хитом». «California Dreamin'» от Royal Jiggles в эфире «Unistar» в ближайшие минуты.

Мизма в эфире Юнистар и его хит «Hello». И знаете, есть определенный вид тишины. Офисная, когда все на местах, все работает, никто не разговаривает. И вроде бы идеальные условия. А через 3 часа у вас начинает звенеть в голове. Потому что человек не создан работать в вакууме. Нам с вами нужен хотя бы один тот, кому можно повернуться и сказать: «Слушай, а это вообще нормально?» Не для дела, чтобы просто поймать, понять, что вы не один в этой комнате с монитором. Так что, если у вас на работе есть такой человек, берегите его. Он делает для вашей нервной системы больше, чем вы думаете. Если нет, не переживайте, я с вами. Меня зовут Саша Козырев. Слушаем вместе хит за хитом в эфире Юнистар и настраиваемся на нашу игру «Я знаю пароль». Хотите сыграть в прямом эфире? Прямо сейчас напишите к нам в Телеграм по номеру 610-9950. Всего лишь одну фразу «Я знаю пароль». Через 10 минут выберу участника, с кем мы сыграем в прямом эфире. Итак, еще раз, 610-9950, пишите к нам в Телеграм.

0: слушайте шоу «Зарядная станция» завтра утром по пути на работу.
1: Зарядная станция.
0: С 7 до 10.30 на Юнистар.
2: Реклама.

0: 4 и 5 ноября в Минске состоится международный форум «Дни маркетинга, рекламы и брендинга для профессионалов». В программе более 55 мастер-классов, выступления экспертов из более 10 стран мира. Особое место займут выступления от брендов, финалистов престижной премии эффективности маркетинга «Адма Awards», которые представят свежие инновационные решения. Главная тема форума – эпоха креативного маркетинга. Будущее создается сегодня. Регистрация на сайте brand-day.by. Выбор LG начинается здесь. Хмаринская 8.
1: Ами. Акция «Мегашоппинг» только с 7 по 20 августа. Подвесное кресло всего за 299 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Поставы и нарач! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. 18 августа в поставах, 22 и 23 августа в нарачи. Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская область филармония. МТС 727-95-46.
3: Остался всего один рекламный ролик.
4: Уют начинается со спокойствия. Защитите свою квартиру, дом и имущество вместе с Имклива Иншуранс. Оформите полис в банках-партнерах по промокоду УЮТ и получите скидку 15%. Имклива. Живи счастливо.
3: Это была реклама. А дальше мировой хит.
0: Партнер Оршанский мясоконсервный комбинат.
5: Слушайте, бабушки, мамочки, папочки, мясное пюре ОМКК теперь в баночках, стеклянных, удобных для ваших детей. Ищите на полках консервы скорей.
6: Детское мясное пюре Оршанского мясоконсервного комбината в стеклянных баночках.

0: который состоит только из правильных ответов на мои вопросы. Ну а сегодня победитель получит подарок от Sisters. Дарит победителю сертификат на 100 рублей. Сегодня за сертификат поборется Никита. Никита, здравствуйте. Алло, Никита. Где вы пропали? Так, Никита, срочно перезвоните к нам в студию. Я запомнил ваш номер. Вот набирайте наш студийный номер. Никита, жду ваш звонок. Набирайте 8017-242-99-50. Нам нужно обязательно сыграть. Да, алло. Алло.
1: Да-да-да, это я.
0: Все, Никита, слава богу, мы вас нашли. Ну что, Никита, вы готовы пройти небольшое испытание?
1: Давайте попробуем.
0: Раскройте только секрет. Где мы вас застали? Кем работаете? Чем занимаетесь?
1: Водителем работаю в дороге.
0: Слушайте, ну вы сегодня, надеюсь, припарковались, потому что погодные условия, к сожалению, не самые актуальные. Нужно быть максимально аккуратным. Итак, давайте узнаем, Никита, для начала, какие категории сегодня представлены.
2: Литература. Кино. География.
0: Итак, есть у нас на выбор три с вами категории. Литература, кино и география. Какая из категорий вам нравится больше? В какой категории вы уверены, что сможете ответить на все мои вопросы?
1: Не уверен, но давайте география.
0: География. Отлично. Это ваш выбор. Поехали. Итак, мой первый вопрос в категории география. Напомню, что у каждого вопроса будет три варианта ответа. И отвечая правильно, вы сможете собрать тот самый пароль из трех цифр. Столицей какого азиатского государства является город Вьетнам? Вариант номер один – Лаос. Вариант номер два – Хаос. Вариант номер три – Азербайджан.
1: Лаос.
0: Итак,
1: первый.
0: Хорошо, зафиксировали. Идем к следующему вопросу. Что изображено на государственном гербе Ватикана? Вариант номер один – ключи. Вариант номер два – мечи. Вариант номер три – перекресток.

0: Давайте один. Ключи.
1: Принято. Идем к третьему решающему вопросу. Назовите португальского мореплавателя, который совершил первое кругосветное путешествие. Хейрдар

0: Слушаем.
1: Пароль подобран верно.
0: Абсолютно верно. 1-1-3. Я только немножечко заговорился, но ваша судьба решилась, потому что мы говорили про город Вьентьян. Да. И это, конечно же, Лаос. Ну что ж, я вас в любом случае поздравляю, Никита. Вы большой сегодня молодец. Вы получаете подарок, а Систерс дарит победителю сертификат на 100 рублей в магазине.

0: выпуске соберите свой безупречный образ в магазинах бренда или на сайте. Sisters, безупречности для учебы и работы. Ну, я вам напишу в Телеграме, как забрать ваш подарок, друзья. А всем остальным хочу напомнить, чтобы сыграть с нами в прямом эфире, нужно быть с нами на связи завтра. Ну и, конечно же, держите под рукой мобильный телефон. Ну а в эфире Инстар, наш день продолжает хит за хитом.
1: Я знаю пароль.
2: Рубрику представляет торговый центр «Момо». Любимое место для всей семьи.
3: До первого звонка все меньше времени. А у вас еще не куплены ни форма, ни обувь, ни та самая тетрадь в кассовую линейку. Выдыхайте. В торговом центре «Момо» есть все к школе. Одежда, обувь, канцелярия. Партизанский проспект, 150А. Успеть к школе с «Момо» легко.
4: Привет, меня зовут Валентин Середа, вы знаете меня как ведущего, но я еще и профессиональный фотограф. Я приглашаю вас на фотопрогулки по Минску с радио Юнистар и компанией МТС. Вы научитесь делать потрясающие снимки на свой смартфон и услышите множество интересных историй о нашей столице от гида Сергея Бусько. Чтобы попасть на наши бесплатные фотопрогулки, оставьте заявку на сайте unistar.by. Во время прогулки мы протестируем Samsung Galaxy S26 Ultra. С ним мы сможем снимать любые детали издалека без потери качества, ведь у него ультраширокий объектив и два телеобъектива с трехкратным и пятикратным зумом. Приобретайте смартфон Samsung Galaxy S26 Ultra в МТС. Увидимся на прогулках.
3: Реклама.
5: Можно бесконечно долго смотреть на три вещи.
6: Две купил сам, а третью получил за бонусы. За двойные бонусы. Теперь ты вдвойне молодец. Покупай товары для ремонта в ОМА, оплачивай картой Альфа-банка и возвращай 3% Альфа-бонусами и 7% бонусами ОМА. С 1 июля 2026 года по 30 июня 2027 года. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
7: Ами. Акция «Мегашоппинг» только с 7 по 20 августа. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
8: Хутка в школу. Мегатоп. Уже готовы. Кроссовки для хлопчиков от 32 рублей. Туфли для девчинок от 49 рублей. Спешайся за новыми покупками у Мегатоп.
9: В кино с 20 августа. Крис Эванс, Аня Тейлор-Джой, Винсан Кассель, Джон Малкович, Чарли XCX, Янг Ли и Сальма Хайек.
10: Огненная гора изголодалась.
9: Жертва обстоятельств. Категория 18+.
11: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
12: Остался всего один рекламный ролик.
13: Впереди хороший знак.
14: Подключайтесь на лайк.

0: Удобно.
1: В школу с Коминтерн. До 31 августа при покупке детского ассортимента каждому покупателю подарок. Встречайте новый учебный год стильно с Коминтерн. Подробнее на сайте comintern.by и по телефону 8029-326-33-34.
2: А сейчас в эфире суши-сет Юнистар от Суши Хаус. Только хитовые роллы и максимум рыбы. Танцуйте от счастья, живите в удовольствии. Подробности по телефону 7440 или на сайте sushihouse.by. 2 сентября в Falcon Club в Минске состоится знаковое женское событие Белоруссии «Про тебя. Новый рубеж». Это про новый уровень мотивации и баланс во всех сферах жизни. Вас ждут глубокие инсайты, премиальный сервис и умный нетворкинг, который начинается сразу после покупки билета. Специальный гость и хедлайнер форума Ирина Хакамада. Выходи на свой новый рубеж. Билеты уже в продаже на protibya.by. Организатор ООО «Метод Ветра». Минск, Логойский тракт, 22А. Телефон А1-664-6146. Ограничение 18+. Остался всего один рекламный ролик.
3: Ами. Акция «Мегашоппинг». Только с 7 по 20 августа. Отличная двухспальная кровать всего за 160.

0: США 3 рубля и 1 копейка, 100 российских рублей 3 рубля 56 копеек. И к новостям компании. Если по кредиту на жилье можно платить меньше, зачем платить больше? Белагропромбанк предлагает рефинансирование кредита на недвижимость со сниженной ставкой 10,9% годовых в первый год. Далее 15,5% годовых. Срок кредитования до 20 лет. Сравните свой текущий платеж с расчетом в кредитном калькуляторе на belapb.by. Белагропромбанк. Банк родной для каждого. Белорусская ветеринарная конференция «Проплан Партнерс 2026» пройдет в Минске, билеты уже в продаже. 20 и 21 августа с 9 до 18.00 конференц-зал «Минск Мариот Хотел». Минск, проспект Победителей, 20. За 5 лет конференция стала настоящим символом непрерывного развития ветеринарии и нетворкинга профессионалов своего дела. Среди спикеров – опытные практикующие врачи из Беларуси и России. Такими были новости. Далее о погоде.
1: Партнер новостей – препарат «Хэфитол».
2: Отрыжка, тяжесть в животе, тошнота, горечь во рту. «Хэфитол» – желчегонный препарат для облегчения функциональных нарушений пищеварения. «Хэфитол» – сила артишока. «Хэфитол» – таблетки для взрослых и детей старше 6 лет. Лекарственный препарат. Перед применением прочитайте инструкцию, проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять при беременности. Производитель лаборатории «Смайоли», «Спиндлер», «Франция», реклама.
0: И о погоде. По информации «Погода.бай» сегодня днем по всей стране дожди и возможны грозы. В Гомеле плюс 27, в Могилеве до 23 тепла. В Бресте и Витебске 19 выше нуля, в Гродно до 18 тепла. В Минске сегодня дождь и плюс 16. На этом пока все. Меня зовут Леся Никитина. Хорошего дня.
3: Ну а мы с вами продолжаем, друзья, настраиваться на продуктивную рабочую неделю. Да, дождливую, судя по предварительным прогнозам синоптиков, поэтому не забывайте на этой неделе про зонтик и не забывайте, хит за хитом продолжают наш рабочий день. В ближайшие минуты «The Rasmus».

Galaxy от Kungs в эфире Unistar. Хит, который помогает справиться с той самой хандрой. Ну, погода за окном, у нас дождь с самого утра, и, судя по прогнозам, дождь будет до вечера, так еще и немного прохладно, поэтому самое время добавить что-то приятное в свой график. Например, Unistar и компания МТС приглашают вас на фотопрогулки по Минску. Ведущий и профессиональный фотограф Валентин Середа научит вас делать потрясающие фото на смартфон. Ну, а вот профессиональный гид Оксана Зинько расскажет много интересных историй. Следующая фотопрогулка пройдет по двориком улицы Карла Маркса. И чтобы стать участником,

0: детей старше 16 лет.
1: Мать в Малайзии требует сына ежемесячную плату за то, что она его вырастила.
2: Полин, как будто бы чья-то мать опередила немножечко тебя, да? Ведь план с Владиком, сыном, был именно такой после 11 классов.
1: Это знаешь как? Это не мне, это я для подруги спрашиваю.
2: Конечно.
0: Слушайте шоу «Зарядная станция» завтра утром по пути на работу. Зарядная станция. С 7 до 10.30 на Юнистар.
3: Реклама.
4: Рекламная игра «Хочу ли» в маяке. Покупай игровые товары с 21 июля по 24 августа и получай уникальный код за каждые 3 рубля в чеке. Регистрируй его на сайте и участвуй в розыгрыше грандиозных призов. Главный приз – автомобиль Lysan i8. Крупные денежные призы – 5 смартфонов iPhone 17 Pro Max и сертификаты по 100 белорусских рублей. Генеральный партнер рекламной игры «Якобс». Период проведения рекламной игры с 21 июля по 28 октября 2026 года. Подробности на сайте игра-маяк-бел.бай и по телефону плюс 375-29-145-54-77.
5: Смачная вечера. С котелочка на вогнище. На свежем поветре ночовочка. Ну и нулевочка. Лидская нулевочка пшаничная. Безалкогольная, с пшаничным смаком да пухнатой пеной. Ну и нулевочка. Безалкогольная. Пшеничная.
6: Пора рулить за сочной корочкой в Макбай. Только с 8 по 31 августа заказывайте на драйве Chicken Classic, Chicken Burger или 7 наггетсов и берите вторую порцию всего за 2,90. Наслаждайся любимыми продуктами с выгодой. Подробности на сайте Макбай или по номеру плюс 375-17-247-01-76.
7: Эос. Ортопедические матрасы «Эос» в интернет-магазине «Эос.бай» в рассрочку и с доставкой. Матрасы «Эос».
8: В кино с 20 августа. Крис Эванс, Аня Тейлор-Джой, Винсан Кассель, Джон Малкович, Чарли XCX, Янг Ли и Сальма Хайек.
9: Огненная гора изголодалась.
8: Жертва обстоятельств.
10: Категория 18+.
11: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел. .бай. Информация, которой можно доверять.
12: Остался всего один рекламный ролик.
0: Не жди приглашения. Приходи на день рождения 21 век бай. До 31 августа скидки на технику «Атлант». Холодильник с морозильником «Атлант» объемом 341 литр всего за 1499 рублей. Стиральная машина «Атлант» с загрузкой 8 килограммов всего за 1159 рублей.
13: С новой скидкой тебя.
0: 21 век бай. Мы рядом. Подробности по телефону 221.
12: Это была...

0: Всего один рекламный ролик. И дальше хит за хитом.
1: С 12 по 24 жнивня святочная прапанова у гандлёвых крамах «Мартин». Лосось свежемороженый с головой 29,99 за 1 килограмм. «Мартин» — это выгодно. «Мартин Бай» 44 569 33.

0: The Day Before, Тарис Шук в эфире Юнистар, этот кит прям про нас. Потому что редко мы с вами задумываемся, какой был он тот самый день до. Вот что у нас с вами было на выходных? Лето, солнце, классно, жара, а сегодня все поменялось. Дождь весь день, который действительно сказывается на нашем настроении. Но всегда есть один рецепт, который поможет. Это музыка. Заходим с компьютера, планшета на сайт unistar.by. Выбираем не только прямой эфир, но еще приятный бонус. Это 7 дополнительных интернет-каналов. У каждого свое настроение, своя атмосфера, поэтому подбираем под идеальное настроение сегодняшнего дня. Но самое главное, продолжаем слушать хит за хитом в эфире Юнистар. Magnetic от Баузы скоро. Наталья Подольская, Владимир Пресняков, Кислород. Заряд бодрости от Авичи, Алоэ Блэка, Wake Me Up. Ну а меня зовут Саша Кузрев, мне остается пожелать всем завершения этого сложного вторника и до встречи с вами завтра в эфире. Ну а пока что хит за хитом.
1: Для детей старше 16 лет. Надо знать на Юнистар.
2: Партнер программы «Корм для кошек и собак» «Уника».
3: «Уника? Уника? Уника?»
2: Ищите уникальный корм для вашего питомца, приготовленный в Италии из отборного мяса корма «Уника». То, что вам...

0: что иногда хорошо известно школьникам, но не их родителям. Меня зовут Дмитрий Николайзин.
1: Надо знать.
2: А вы задумывались, зачем на донышке большинства керамических кружек сделаны небольшие выемки?
0: Кажется, что дно посуды должно быть идеально ровным, чтобы она устойчиво стояла на столе. Но дизайнеры продумали все до мелочей. Эти вырезы очень помогают нам во время уборки на кухне. Если бы дно кружки было абсолютно плоским, то при мытье в посудомоечной машине на перевернутом донышке скапливалась бы целая лужица воды. А благодаря выемкам вода просто стекает по краям, и вы достаете посуду совершенно сухой. Кроме того, эти пазы не дают мокрой кружке намертво присосаться к гладкому столу. И это «Надо знать» на Юнистар. Программа об очевидных фактах, которые мы иногда упускаем из виду.

0: Ловите промокод Белка в Белбет. До 100 тысяч рублей за регистрацию в августе. Подробности на belbet.by или по номеру 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Ами. Акция «Мегашоппинг» только с 7 по 20 августа. Большой выбор матрасов всего от 109 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Цікавыя гісторыі і адметныя навіны. .by. Зараз і на беларускай мове. Даведайцеся, куды адправіцца ў падарожжа, што пакаштаваць акрамя дранікаў. Чытайце .by. Тут кожны дзень нешта свежае і захапляльнае.
3: Выбор Джили начинается здесь. Хмаринская 8.
4: Поставы и нарач! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. 18 августа в поставах, 22 и 23 августа в нарач. Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская облфилармония. МТС 727-95-46.
5: Остался всего один рекламный ролик.
6: Найти ответы – не вопрос. Особенно если вы знакомы с дизайнером, фитнес-тренером, переводчиком, поваром, учителем, аналитиком. И это лишь мало.

за 250 граммов. «Маяк». Цены, которые радуют. Предложение действительно с 17 по 30 августа. Подробности на сайте «Маяк Бел» и по телефону 29 144 72 00.

0: Песня, которая сочинялась в нордической Норвегии в холодную морозную погоду при минус 15 и задумывалась как согревающая, яркая музыка лета и солнца. Это «Magnetic», это группа «The Bauza», только что на «Енистар». И под эту музыку я, Вадим Савин, лечу к вам в самый разгар вторника. 18 августа. Ну что, у нас с вами сегодня день зонтиков, у нас с вами сегодня день дождевиков, день влажного, свежего, чистого воздуха, да. Так что пожелаю нам с вами сегодня особенно вкусного кофе или чая, да. Он создаст настроение, это правда. Ну и, конечно, шершавого асфальта, нескользких дорог и удовольствия от нашей музыки. Ну и в ближайшие полчаса вместе будем слушать J5. Это Find a Way. Ждем Эвелин Роксон. От них головокружительный хит Vertigo. Ну и уже через 5 минут на Енистар Софи Элис Бэкстер. Это «Can't Fight This Feeling» прямо по курсу.
1: Реклама.
2: Бип-бип! Меня прет от счастья! На АВ-машины!
3: 4 и 5 ноября в Минске состоится международный форум «Дни маркетинга, рекламы и брендинга для профессионалов». В программе более 55 мастер-классов, выступления экспертов из более 10 стран мира. Особое место займут выступления от брендов, финалистов престижной премии эффективности маркетинга «Адма Awards», которые представят свежие инновационные решения. Главная тема форума – эпоха креативного маркетинга. Будущее создается сегодня. Регистрация на сайте brand-day.by.
4: Ами. Акция «Мегашоппинг» только с 7 по 20 августа. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Бип-бип. И снова я. На АВ запчасти. Ami.by. Где машины, там и запчасти.
5: Остался всего один рекламный ролик.
6: В кино с 20 августа Крис Эванс, Аня Тейлор-Джой, Венсан Кассель, Джон Малкович, Чарли XCX, Янг Ли и Сальма Хайек.
7: Огненная гора изголодалась.
6: Жертва обстоятельств.
8: Категория 18+.
5: Это была

0: Здравствуйте, с новостями Леся Никитина. В Беларуси к новому учебному году откроются 4 новые школы. Об этом сообщили в Министерстве образования. Речь идет о 2 школах-новостройках в агрогородке Прилуки и городе Смолевиче. Новое здание получит и средняя школа номер 3 в Смолевичах, и средняя школа номер 6 Могилева. Всего 1 сентября в Беларуси откроют двери около 2600 школ. Более 430 человек в Минской области в июле обратились к медикам из-за укусов клещей. Регистрировали их во всех районах, кроме Крупского, Смолевического и Стародорожского. Медики напоминают, после удаления клеща, что лучше всего сделать у медработника, нужно обязательно обратиться к доктору для назначения профилактического лечения. Какие направления оказались востребованы у абитуриентов творческих вузов? Об этом Белта рассказали в Министерстве культуры. В Белорусском государственном университете культуры и искусств самыми популярными специальностями стали режиссура театра с конкурсом 3-6 человека на место и заочное отделение хореографического искусства с конкурсом 4-8 человека на место. В Академии искусств лидером стала специальность графический дизайн и мультимедиа дизайн. 10,8 человека на место. И в завершение о спорте. Столичные динамовцы заняли 3-е место на домашнем предсезонном турнире Кубок Минска с участием 6 команд КХЛ. В матче за бронзу подопечные Сергея Брылина встречались с Новосибирской Сибирью. После 2 периодов минчане вели со счетом 4-1. 3 шайбы из 4 за хозяев забросил 20-летний новичок Арсений Чухраев. В заключительные 3-е гости сократили отставание до минимума, но столичный клуб удержал лидерство в итоге 4-3. А вот какие курсы валют установил на сегодня Национальный банк. Евро – 3 рубля 49 копеек, доллар США – 3 рубля и 1 копейка, 100 российских рублей – 3 рубля 56 копеек. И к новостям компании. Если по кредиту на жилье можно платить меньше, зачем платить больше? Белагропромбанк предлагает рефинансирование кредита на недвижимость со сниженной ставкой 10,9% годовых с первый год. Далее 15,5% годовых. Срок кредитования до 20 лет. Сравните свой текущий платеж с расчетом в кредитном калькуляторе на belapb.by. Белагропромбанк. Банк родной для каждого. Белорусская ветеринарная конференция «Проплан Партнерс 2026» пройдет в Минске. Билеты уже в продаже. 20 и 21 августа с 9 до 18.00 конференц-зал «Минск Мариот Хотел». Минск, проспект Победителей, 20. За 5 лет конференция стала настоящим символом непрерывного развития ветеринарии и нетворкинга профессионалов своего дела. Среди спикеров – опытные практикующие врачи из Беларуси и России. Такими были новости. Далее о погоде. И о погоде. По информации «Погода.бай», сегодня днем по всей стране дожди и возможны грозы. В Гомеле плюс 27, в Могилеве до 23 тепла. В Бресте и Витебске 19 выше нуля, в Гродно до 18 тепла. В Минске сегодня дождь и плюс 16. На этом пока все. Меня зовут Леся Никитина. Хорошего дня.
1: Прогноз погоды представляет кондитерская фабрика «Коммунарка».

На часах 14.03 вы слушаете Юни Стар, и я, Вадим Савин, возвращаюсь к вам и желаю уютно-теплого дня. Привет! Самое время слушать много музыки. Хит за хитом. И прямо по курсу на Юни Стар Can't Fight This Feeling. Это

0: как надо было влюбиться, что аж до головокружения. Хотя мы с вами, Ромео, знаем, что это такое, правда. Vertigo, головокружение, Avalon Roxton только что здесь. О делах романтических, о делах вообще, о круговерти жизненной. Всякие же события бывают, правда? Ну, пусть в любом случае всегда будет хэппи-энд, пусть все заканчивается позитивно, благополучно. Да, и головокружение сменяется просто комфортным самочувствием. Да, это важно. От меня, Вадим Савина, большой привет, 14.21. Слушали Vertigo, это, кстати, 10-е место в нашем хит-параде, который каждую неделю блестяще составляете вы путем отличного голосования за любимую музыку. Включайте Unistar Top 20, наш хит-парад в прямом эфире по пятницам, субботам и воскресеньям. Ну а что до музыки вторника, уже через пару минут здесь хит, который мы с вами хорошо знаем, давно любим, и он однозначно подыграет всем нашим делам очень здорово. Это Find a Way. Это J5 скоро здесь.
1: Сегодня утром на Юнистар было хитово. Было хитово. Бодро и весело. Зарядная станция. Для детей старше 16 лет.
2: Что сказать коллеге, чтобы подвезли домой в дождливую погоду? Вот такой вопрос сегодня задавали. Давайте слушать варианты.
3: Да, и чтобы желательно не отказали ему, да? Тройка фаворитов. Есть Александр.
4: Вот если бы у меня была машина, я бы обязательно вас подвез.

0: им на 10 рублей, что я поеду домой на транспорте.
1: Через спор решил Андрей зайти.
2: И Ирина еще у нас есть.
3: Знаешь, твоей карме не хватает сегодня хорошего поступка. Я готов тебе с этим помочь. Подвези меня домой, пожалуйста.
2: Интересный заход.
4: Слушайте шоу «Зарядная станция» завтра утром по пути на работу. Зарядная станция. С 7 до 10.30 на Юнистар.
5: Реклама.
4: 30 тысяч рублей ждут вас 29 августа в 245-м праздничном тираже лотереи «Толото». Телефон 017-329-2129. Сайт «Толото.бай».
5: Успейте сделать то, что не успели сделать этим летом. 29 августа на музыкальном пикнике «Утка Дэй». Любимые артисты, танцы, вкусная еда, маркет локальных брендов, увлекательные лекции и мастер-классы. Вход свободный. Музыкальный пикник «Утка Дэй». 29 августа. Метро «Парк Челюскинцев». Пространство «Эхо». Генеральный партнер «ВНБ Банк». Частное унитарное предприятие по оказанию услуг «Праздничное агентство «Влады». Минск. Летника 66. Офис 59. Номер МТС 762-306. Возрастное ограничение 12+.
6: АМИ. Акция «Мегашоппинг». Только с 7 по 20 августа. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. АМИ.
5: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
7: Цікавыя гісторыі і адметныя навіны. .бай. Зараз і на беларускай мове. Даведайцеся, куды адправіцца ў падарожжа, што пакаштаваць акрамя дранікаў. Чытайце .бай. Тут кожны дзень нешта свежае і захапляльнае.
5: Остался всего один рекламный ролик.
8: Нащелкай на призы! Семечки от Мартина! Купи

0: 55-55.
1: Это была реклама, а дальше мировой хит.
0: Партнер — стоматология Стомика.
2: Алло, имплантацию хочу. Алло, имплантацию хочу.
3: Имплантацию сделаем.
4: Имплантация и иные виды стоматологических услуг в стоматологии Стомика.
5: Стомика 7734. Улыбайтесь, люди, шире.
4: Информация носит рекламный характер. Возможные противопоказания и побочные эффекты.

0: для детей старше 16 лет. Хитовый комментарий на Юнистар.
1: Партнер программы – компания «Белтелеком».
2: Теперь моя очередь.
3: Нет, моя.
4: Один гаджет на всю семью – это постоянный компромисс между учебой, работой и отдыхом. В «Белтелеком Шоп» техники хватит каждому. Ноутбуки и планшеты в рассрочку до 24 месяцев. Выбирайте онлайн. Доставим бесплатно по Минску. Все для учебы, работы и комфорта на shop.beltelecom.by или по телефону 123.
5: Привет! Это «Хитовый комментарий» – программа о том, как любимые хиты комментируют в интернете. Сегодня о песне Nickelback «How You Remind Me», что значит «Так ты напоминаешь».

0: «Знаешь мне». Как ты напоминаешь мне, кто я на самом деле? Ты не из тех, кто извиняется. Я ожидал другой развязки, и на этот раз я ошибся, вручив тебе сердце, которое разбили. Подумать только, эту песню Nickelback выпустили аж 25 лет назад. Тогда, в 2001-м, она стала визитной карточкой группы и чаще других играла на американских радиостанциях. Клип на самой главной видеоплатформе мира посмотрели более 606 миллионов раз. И там солист Крюгер играет человека, которого преследуют воспоминания о его бывшей девушке. Он видит ее повсюду, даже на собственном концерте. Nickelback была одной из лучших рок-групп начала нулевых. Их песни сопровождали меня всюду. В бассейне, в боулинге, на катке. И все знали текст, и все подпевали.
1: Написал под видео один пользователь.
0: Я столько раз посмотрел этот клип и только сейчас понял. Если постричь солиста, он будет очень похож на Николаса Кейджа.
1: Поделился наблюдениями другой.
0: Многие люди критикуют Nickelback, потому что все их песни звучат одинаково. Но, друзья мои, что плохого в том, чтобы делать то, что получается у тебя лучше всего?
1: Подытожил третий.
0: Ну а мы слушаем прямо сейчас Nickelback. How You Remind Me.

This is how you remind me. Группа Nickelback только что на Unistar. Как вам хитовый комментарий сегодня? Музыка, которой мы постараемся разогнать тучи над нами с вами, да, и вернуть солнце. Ну, по крайней мере, надеюсь, мы точно сможем сделать это к следующей фотопрогулке вместе с радио Unistar и компанией МТС. Мы приглашаем вас этим летом на фотопрогулки по Минску. Ведущий, мой коллега, он же и профессиональный фотограф, Валентин Середа, научит вас делать потрясающие фото на смартфон, а профессиональный гид Оксана Зинько расскажет много интересных историй. Следующая фотопрогулка пройдет по дворикам улицы Карла Маркса. Чтобы стать участником, оставьте заявку на нашем сайте unistar.by. Там же все подробности будущей фотопрогулки. И во время

0: в утреннем шоу «Зарядная станция». Канцелярские товары для веселой и вдохновляющей учебы покупайте в белорусской сети магазинов «Три цены». Ассортимент вдохновит детей, а цены родителей.
1: Реклама.
2: Ами. Акция «Мегашоппинг». Только с 7 по 20 августа. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. Ами.
1: Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
3: 4 и 5 ноября в Минске состоится международный форум «Дни маркетинга, рекламы и брендинга для профессионалов». В программе более 55 мастер-классов, выступления экспертов из более 10 стран мира. Особое место займут выступления от брендов, финалистов престижной премии эффективности маркетинга «Адма Awards», которые представят свежие инновационные решения. Главная тема форума – эпоха креативного маркетинга. Будущее создается сегодня. Регистрация на сайте brand-day.by.
4: Хутка в школу! Мегатоп! Уже готовы! Кроссовки для хлопчиков от 32 рублей. Туфли для девчинок от 49 рублей. Спешайся за новыми покупками у Мегатоп!
5: Как показать детям розовую планету, не покидая города? На Машерова 15/1. Медиавыставка «Небо-река» — это масштабный мир, где можно покататься на лодках, погулять по подвесному мосту и загадать желание под огромной планетой. Подарите настоящие эмоции для всей семьи. Детям до 3 лет вход бесплатный. Подробности и билеты на di.by.
6: Остался всего один рекламный ролик.
7: Сеть магазинов «Грин» приглашает на работу. Стабильная зарплата, комфортный график, поддержка с первого дня. Звоните 7862. «Грин». Вместе мы сможем больше.
8: Это была реклама. А дальше мировой хит.
9: Партнер «Оршанский мясоконсервный комбинат».
10: Слушайте, бабушки, мамочки, папочки, мясное пюре ОМКК теперь в баночках, стеклянных, удобных для ваших детей. Ищите на полках консервы скорей.
11: Детское мясное пюре Оршанского мясоконсервного комбината в стеклянных баночках.

0: Вот он, драйв и движ нашего с вами вторника. I'm moving to the sun. Я к солнышку. Хюгель, Эмайль Энджел и Алчуней. Ну, каждый из нас, наверное, подумает. Вот солнышка очень не хватает сегодня, да? Это правда. Как вы? Как вы в этот вторник? Как вы на фоне этой магнитной бури? Неожиданно начавшейся, случившейся. Я желаю вам комфортного самочувствия. Ну и как настроение в этот дождливый вторник? О, друзья, на самом деле, пусть настроение будет хорошим, пусть ничто не влияет на настроение, но и уж поскольку погода шепчет, поработай, да, ну поработаем, соответственно, а если вы в отпуске, ну тогда не будем работать, будем отдыхать под хорошую музыку. Скоро на Инистар для всех вас, независимо от того, какими делами вы заняты. Шакира и ее Objection, или же Танго. Скоро мод о том, что перемены — это красиво. Перемены, на самом деле, еще и полезно, да. Вот раньше не было умных колонок, потом появились. Да, и в умных колонках мы слушаем Юнистар. Ну, здорово, перемены на пользу пошли, верно? Скажите колонки, Алиса, включи Юнистар, и вместе послушаем Риану и Jay-Z. От них, собственно, песня про зонтик. А вот завтра понадобится ли нам с вами зонтик, узнаем после новостей в прогнозе погоды. Оставайтесь с нами. Хорошего дня.
1: Реклама.

Смертикамед. Лекарственный препарат для симптоматического лечения диареи у взрослых и детей. Применяется в комплексной терапии с раствором для регидратации. Лекарственный препарат при применении по закону с инструкцией имеет противопоказания. Нежелательная реакция. Разрешено применение у детей старшего возраста. Не рекомендуется применение во время беременности и лактации. Усыпление 7 дней. Реклама. Производитель метод

0: всего за 31,99.
1: С новой скидкой тебя.
0: 21 век бай. Мы рядом. Подробности по телефону 221.
2: Это была...

0: Здравствуйте, с новостями Леся Никитина. Стрелковое оружие очень важно для армии даже при наличии беспилотников или баллистических ракет. Об этом Александр Лукашенко заявил при посещении производства отечественного стрелкового оружия в Минской области. В организации «Кидма-Тек» президенту показали собственное полностью локализованное серийное производство такого оружия и первый белорусский образец – автомат ВСК-100Б. «Мы сделали это сами, без этого нет никакой войны, никакой обороны», – подчеркнул белорусский лидер. Под руслом Свислочи в Минске установили железобетонную плиту. Как сообщает Белта, ее размеры 41 на 25 метров. Нужна она для того, чтобы защитить будущее тоннеля Зеленолужской линии метро от просадки грунта и проникновения воды. Сейчас о проведенных на этом участке работах напоминают только обновленные откосы. Команды из 16 стран примут участие во вторых всемирных играх гуманоидных роботов. Они пройдут в Пекине с 22 по 26 августа. По сравнению с первым турниром, роботов-участников стало больше в 4 раза. Соревнования проведут в условиях, приближенных к реальной работе. Они охватят промышленность, гостиничный бизнес, домашнее хозяйство, логистику и другие сферы. В программу добавили и спортивные дисциплины – прыжок в длину, тяжелую атлетику, перетягивание каната, настольный теннис. И в завершении Джонни Депп может сняться в очередном 6-м фильме о пиратах Карибского моря. По словам продюсеров, с актером сейчас ведут переговоры в студии Disney. И хоть сценарий еще не написан, но заявляется, что новый фильм не будет сольным проектом о капитане Джеки Воробье. Основной сюжет сконцентрируется на новой героине в исполнении Марго Робби. Персонаж Джонни Деппа станет второстепенным, как это было в прежних частях фильма. А вот какие курсы валют установил на завтра Национальный банк. Евро – 3 рубля 50 копеек, доллар США – 3 рубля и 3 копейки, 100 российских рублей – 3 рубля и 56 копеек. Такими были новости. Далее о погоде. По информации «Погода.бай» в Бресте, Могилеве и Витебске ночью 12 тепла, дождь. В Гродно и Гомеле – плюс 13, в Гомеле – ночью 12 градусов со знаком «плюс» и кратковременные дожди. Завтра в Бресте кратковременный дождь и плюс 23, в Витебске тоже дождливо 21 градус выше нуля, в Гомеле, Могилеве и Гродно плюс 22, в Минске завтра днем 21 градус тепла и без существенных осадков.
1: Партнер прогноза погоды – торговый центр «Мома». Любимое место для всей семьи.
2: До первого звонка все меньше времени, а у вас еще не куплены ни форма, ни обувь, ни та самая тетрадь в косую линейку. Выдыхайте! В торговом центре «Мома» есть все к школе. Одежда, обувь, канцелярия. Партизанский проспект, 150А. Успеть к школе с «Мома» легко.
3: На часах 15.04 вы слушаете «Енистар», и я в этом сайте возвращаюсь к вам и желаю продуктивного вторника. Ну и самое время слушать много музыки. Хит за хитом, как мы с вами любим. Раньше всех на «Енистар» Риана и Джей-Зи с легендарным хитом про зонтик. Это

0: Тедди Свимс, you know, Mr. Know-It-All в 15.22 на Юнистар. От меня, Вадим Изобинов, большой привет всюду, где вы сейчас. Нас, Юнистар, можно слушать не только по радио, но и в смартфоне или в планшете через наше мобильное приложение. Скачивайте его бесплатно из Google Play, App Store или App Gallery от Huawei и слушайте хит за хитом везде, где есть интернет. Кстати, наше мобильное приложение хорошо работает в фоновом режиме. Ну а если вы за рулем, включайте удобный режим в машине, чтобы не отвлекаться от дороги. Ну и особенно сегодня, в эту дождливую погоду, это наиболее актуально. Ну и вместе через пару минут слушаем Шакиру, от нее Objection.
1: Сегодня утром на Юнистар было хитово. Было хитово. Бодро и весело. Зарядная станция. Для детей старше 16 лет.
2: Американские ученые создали палатку Powerbank. Да. Палатки генерируют электричество от ветра и движения. Ну, то есть, чем ветренее, чем больше движения внутри палатки, тем как бы больше электричества она вырабатывает.
3: Ну хорошо, запустил в палатку ОС.
2: Да.
3: И, пожалуйста, тебе пошла электроэнергия вырабатывать.
1: Слушайте шоу «Зарядная станция» завтра утром по пути на работу. Зарядная станция. С 7 до 10.30 на Юнистар.
4: Реклама.

0: лотереи до 3 января 2029 года.
1: Выучи, школьник, и помни, студент. Здоровье – важнейший во всем элемент. Порадуйте четкой картинкой зрачки в Белмедтехнике. Скидки для вас на очки. Акция действует по 8 сентября. Подробности на сайте Белмедтехника Бай или по телефону 242-16-15.
2: Суши вторник в Суши Хаус. Каждый второй ролл в заказе – подарок. Подробная информация и онлайн-заказ на сайте Суши Хаус Бай или по телефону 7440.
3: Поставы и нарач! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. 18 августа в поставах, 22 и 23 августа в нарач. Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская область филармония. МТС 727-95-46.
4: Остался всего один рекламный ролик.
5: Галя, у нас замена! Бесплатные Белвеб-кассы подвезли.
6: Замените старое кассовое оборудование и терминалы на бесплатные Белвеб-кассы с расчетно-кассовым обслуживанием и доступным эквайрингом в банке Белвеб. Подробности на belweb.by или по номеру 7209.
5: А моя смена окончена. Пойду открывать свой бизнес с банком Белвеб.
4: Это была...

Легендарный Unistar хит, который в свое время больше года продержался в нашем радиочарте Unistar Top 20. Это «Бам-бам-бам» от «Смуглянки-молдаванки». Миш Миллер, Алекс Вэлли с ней в дуэте. Мы на Unistar хотим сделать ваше лето еще ярче. Каждую среду радио Unistar устраивает бесплатные показы хитового кино. Это фильмы с легендарными саундтреками. На этой неделе будем смотреть комедию «Школа рока». Приходите 19 августа в 19.00.

0: 2.0 во дворик арт-пространства «Эхо» возле метро «Парчирискинцев». Там можно вкусно поужинать и уютно расположиться на крытой веранде. И пусть погода будет отличной. Обязательно к нам приходите. Ну а сегодня вместе слушаем «Оффенбах». В ближайшие полчаса на «Инистар» «Miles Away», а еще «Эд Ширан». «Bad Habits» от него, и уже через 5 минут в эфире «Джей Шон». И «Ride It» на подходе. И по-прежнему с вами я, Вадим Савин. Легкого, теплого, комфортного дня.
1: Для детей старше 16 лет. «Надо знать» на «Юнистар».
2: Партнер программы «Корм для кошек и собак» «Уника».
3: «Уника? Уника? Уника?»
2: Ищите уникальный корм для вашего питомца? Приготовленные в Италии из отборного мяса корма «Уника» – то, что вам нужно. Официальный дистрибьютор Республики Беларусь – компания «Бетторг-партнер».
4: Привет! Это программа о том, что иногда хорошо известно школьникам, но не их родителям. Меня зовут Дмитрий Николайзин.
1: Надо знать.
5: А вы знали, почему фламинго обладают таким ярким, розовым или даже огненно-оранжевым цветом?
4: Нам кажется, что это их генетический окрас. Но на самом деле природа устроила все гораздо интереснее. Все дело в любимом меню этих птиц. Даже школьники знают, что фламинго питаются в основном мелкими рачками и особыми водорослями. В этой пище очень много каротина. Того самого природного пигмента, который делает морковь оранжевой. И вот интересно. Факт. Абсолютно все птенцы фламинго рождаются серыми или белыми. Свой нежный, романтичный оттенок они приобретают только со временем, когда накопят в организме достаточно краски из своего рациона. Если фламинго вдруг сменит диету, его перья со временем снова станут белыми. И это «Надо знать» на «Юнистар» – программа об очевидных фактах,

0: Реклама.
1: Можно бесконечно долго смотреть на три вещи.
2: Две купил сам, а третью получил за бонусы. За двойные бонусы. Теперь ты вдвойне молодец. Покупай товары для ремонта в ОМА, оплачивай картой Альфа-банка и возвращай 3% Альфа-бонусами и 7% бонусами ОМА. С 1 июля 2026 года по 30 июня 2027 года. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
3: 2 сентября в Falcon Club в Минске состоится знаковое женское событие Белоруссии. Про тебя. Новый рубеж. Это про новый уровень мотивации и баланс во всех сферах жизни. Вас ждут глубокие инсайты, премиальный сервис и умный нетворкинг, который начинается сразу после покупки билета. Специальные гости – хедлайнер форума Ирина Хакамада. Выходи на свой новый рубеж. Билеты уже в продаже на protibya.by. Организатор ООО «Метапик Ветра». Минск, Логойский тракт, 22А. Телефон А1-664-6146. Ограничение 18+.
4: Хутка в школу. Мегатоп. Уже готовы. Кроссовки для хлопчиков от 32 рублей. Туфли для девчинок от 49 рублей. Спешайся за новыми покупками у Мегатоп.
5: У вас ремонт, а у нас надежная продукция «Байэлектрика». Розетки, выключатели и вся электромонтажная продукция в фирменном магазине «Байэлектрика». Минск, улица Якубовского, 52 и во всех строительных гипермаркетах. «Байэлектрика». Включая свет, делаем жизнь ярче.
0: Остался всего один рекламный ролик.
6: Не жди приглашения.

0: 16 место нашего хит-парада — это Оффенбах и Miles Away. В 15.58 от меня, Вадима Савина, большущий привет. Еще час проведу вместе с вами в вашей отличной компании. Ну а через час наше вечернее наконец-то шоу, а с ним уже и наконец-то вечер, и наконец-то финал рабочего вторника. Тот самый финал, который мы с вами ждем, правда? Ну а чтобы ожидание не было утомительным, чтобы время летело приятно, под хорошую музыку, Limp Bizkit для вас на подходе — Behind Blue Eyes. В ближайшие полчаса ловите Tame Impala и Jenny. Ловите Дракула в нашем эфире. Ну и уже через 5 минут здесь Maroon 5 и... This Love прямо по курсу на Unistar.
1: Для детей старше 16 лет. Рабочий день еще идет, а вы уже устали. Заряжайте не только смартфон. Включайте шоу «Зарядная станция» утром в будни и заряжайтесь хитами и бодростью на весь день.
2: Что делать, если в дождливую погоду вам очень хочется спать? Об этом я, Петр Сафронов, расскажу завтра в утреннем шоу.
3: Привет, меня зовут Полина Летова, и уже завтра я расскажу про очередной мировой рекорд, который установил китайский поезд.
1: Шоу «Зарядная станция». Включайте по дороге на работу с понедельника по пятницу с 7 до 10.30 на Юнистар.
4: Реклама.
5: Школу Скоминтерн. До 31 августа при покупке детского ассортимента каждому покупателю подарок. Встречайте новый учебный год стильно с Скоминтерн. Подробнее на сайте comintern.by и по телефону 8029-326-33-34.
6: Ищите стабильную работу в Минске? Предприятию «Фауна города» требуется водитель категории «Б». Сотрудникам гарантируют стабильную зарплату, полный соцпакет и...

0: Возможно предоставление места в общежитии. Обращайтесь по телефону 8017-377-1793.
1: EOS. Ортопедические матрасы EOS в интернет-магазине eos.by в рассрочку и с доставкой. Матрасы EOS.
2: Сеть магазинов Green приглашает на работу. Стабильная зарплата, комфортный график, поддержка с первого дня. Звоните 7862. Green. Вместе мы сможем больше.
3: Остался всего один рекламный ролик.
4: Как показать детям розовую планету, не покидая города? На Машерова 15/1. Медиавыставка «Небо-река» — это масштабный мир, где можно покататься на лодках, погулять по подвесному мосту и загадать желание под огромной планетой. Подарите

Здравствуйте, с новостями Леся Никитина. В этом и будущем году в Беларуси запланирован постепенный перевод всех школ на автоматизированную систему «Электронная школа». Пилотный проект стартует уже в сентябре. Как сообщает Белта, задействованы в нем будут более 300 школ. Об этом рассказали в Министерстве образования. Более 60 учреждений дошкольного образования при этом перейдут на платформу «Электронный детский сад». Заявлено, что это не просто замена бумаги на экран, а создание комфортной среды, где каждый участник процесса от ученика до директора получает необходимую информацию в один клик. Саммит евразийских лидеров планируют провести в Минске в будущем году, об этом сообщает Белта. На него будет вынесен согласованный текст Евразийской хартии многообразия и многополярности, о чем заявил посол Беларуси в России Юрий Селиверстов. Он подчеркнул, что инициатива разработки хартии принадлежит Беларуси. О спорте. Опытный российский нападающий олимпийский чемпион Сергей Калинин подписал контракт с хоккейным минским «Динамо». Об этом сообщает Белта. Ранее 35-летний форвард находился в «Динамо» на просмотре и выступал за «Зубров» на Кубке Минска. В разные годы нападающий был капитаном омского «Авангарда» и челябинского «Трактора». В составе московского ЦСКА россиянин завоевал Кубок Гагарина в 2019 году, а также в активе Калинина 121 матч и 19 очков в национальной хоккейной лиги за Нью-Джерси. И последнее. Китайский мультфильм стал вирусным хитом. И все из-за ужасной графики. Называется он «Бычок Лай». И делал его всего один человек. Писал сценарий, делал анимацию и даже озвучивал персонажей. Картина неудачно стартовала в китайском прокате, но когда о ней стали писать блогеры, залы заполнились. Кинотеатры в Пекине, Гуанчжоу и в других крупных городах даже расширили расписание. Как стало известно, производство заняло у автора 5 лет, и все это время мать режиссера поддерживала его работу финансово. А вот какие курсы валют установил на завтра Национальный банк. Евро – 3 рубля 50 копеек, доллар США – 3 рубля и 3 копейки, 100 российских рублей – 3 рубля и 56 копеек. Такими были новости. Далее о погоде. По информации «Погода.бай», в Бресте, Могилеве и Витебске ночью 12 тепла, дождь. В Гродно и Гомеле плюс 13, в Гомеле ночью 12 градусов со знаком «плюс» и кратковременные дожди. Завтра в Бресте кратковременный дождь и плюс 23, в Витебске тоже дождливо 21 градус.

Большой привет, Беларуси 16.04. Через час на Инистар наш вечернее наконец-то шоу. Ну а до него с вами буду я, Вадим Савин. Вместе успеем послушать много музыки. Хит за хитом. И прямо по курсу на Инистар. Музыка любви. This Love. Это Адам Левин и Maroon 5.

0: Слушайте шоу «Зарядная станция» завтра утром по пути на работу.
1: Зарядная станция.
0: С 7 до 10.30 на Юнистар.
2: Реклама.
0: 30.

0: Хутка в школу. Мегатоп. Уже готовы. Кроссовки для хлопчиков от 32 рублей. Туфли для девчонок от 49 рублей. Спешайся за новыми покупками у Мегатоп.
1: Выбор Джили начинается здесь. Хмаринская 8.
2: Нарач! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. 22 и 23 августа в Нарачи. Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская область филармония. МТС 727-95-46.
3: Остался всего один рекламный ролик. Горячее предложение в три цены по 25 августа. Масло подсолнечное Лея 3,99 за 800 миллилитров. Кофе растворимый Nescafe Gold 12,79 за 95 грамм. Подробности на сайте трицыны.бай или по телефону 7300. Трицыны. Это была реклама. А дальше мировой хит.
1: Партнер «Маяк». Сеть магазинов низких цен.
4: Лето уходит, а разумная экономия в «Маяке» продолжается. Средство для мытья посуды «Сорти» 2 рубля 49 копеек за 400 граммов. Филе ментая свежемороженое, порционное, 18 рублей 99 копеек за 1 килограмм. «Маяк» – цены, которые радуют.
5: Предложение действительно с 17 по 30 августа. Подробности на сайте «Маяк Бел» и по телефону 29 144 70 00.

0: В 16:33 на Енистар за 20 минут до нашего вечернего наконец-то шоу. Кого мы с вами успеем до нашего шоу послушать? Тиесто, The Business. На подходе тату. И тот самый улетный хит из прошлого. Раньше остальных, через 5 минут на Енистар, группа Blue с хитом Cotton Falls. От меня, Вадима Савина, спасибо за компанию. Я желаю вам нескучного завершения этого дня, благополучной дороги домой, ну и, конечно, приятного вечера. И до встречи завтра на Енистар. Счастливо!
1: Для детей старше 16 лет. Надо знать на Енистар.
2: Партнер программы «Корм для кошек и собак» «Уника».
3: «Уника? Уника? Уника?»
2: Ищите уникальный корм для вашего питомца? Приготовленные в Италии из отборного мяса корма «Уника». То, что вам нужно. Официальный дистрибьютор Республики Беларусь, компания «Ветторг-партнер».
4: Привет, это программа о том, что иногда хорошо известно школьникам, но не их родителям. Меня зовут Дмитрий Николайзин.
1: Надо знать.
5: А вы задумывались, зачем на донышке большинства керамических кружек сделаны небольшие выемки?
4: Кажется, что дно посуды должно быть идеально ровным, чтобы она устойчивая.

0: чего стояло на столе. Но дизайнеры продумали все до мелочей. Эти вырезы очень помогают нам во время уборки на кухне. Если бы дно кружки было абсолютно плоским, то при мытье в посудомоечной машине на перевернутом донышке скапливалась бы целая лужица воды. А благодаря выемкам вода просто стекает по краям, и вы достаете посуду совершенно сухой. Кроме того, эти пазы не дают мокрой кружке намертво присосаться к гладкому столу. И это «Надо знать» на Юнистар. Программа об очевидных фактах, которые мы иногда упускаем из виду.
1: «Надо знать». Лето, музыка, кино. Радио «Юнистар» приглашает вас на бесплатные кинопоказы во дворике арт-пространства «Эхо». Каждую среду в 19:00 смотрим фильмы с легендарными хитами и слушаем мини-лекции Петра Сафронова о роли музыки в кино. Расписание кинопоказов на сайте unistar.by.
2: Реклама.
1: Не жди приглашения. Приходи на день рождения 21 век бай. До 31 августа скидки на технику «Атлант». Холодильник с морозильником «Атлант» объемом 341 литр. Всего за 1499 рублей. Стиральная машина «Атлант» с загрузкой 8 килограммов. Всего за 1159 рублей.
3: С новой скидкой тебя.
1: 21 век бай. Мы рядом. Подробности по телефону 221.
2: Впереди хороший знак.
4: Подключайтесь на Лайф, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на Лайфбай и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026. Включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
5: Главная боль всех родителей – это школьный сезон. Отличная таблетка – это центр распродаж «Аутлета», где есть все для школы и на распродажах. Одежда, обувь, аксессуары и школьные принадлежности – все в одном месте. Ждем вас по адресу проспект Жукова, 44.
6: Хочешь ремонт? Делай. Хочешь новый гаджет? Покупай.

0: на любые цели до 5 лет. Подробнее на paritetbank.by или по телефону 171. Паритет-банк. С нами удобно.
1: 18 сентября в Минске пройдет выставка-презентация «Содружество». Место встречи более 1000 специалистов в сфере маркетинга, пиар и HR. Забронируйте стенд и представьте свои продукты профессиональной аудитории. Найдите новых клиентов, партнеров и полезные деловые контакты. Подробности на сайте sodrushestvo.by.
2: Остался всего один рекламный ролик.
3: Снять динамичный ролик, сделать домашку по-английскому, записать кружочек для телеги, загрузить тяжелую вертикалку для соцсетей. Тут нужны гаджеты, которые вывезут любые задачи. Гаджеты со скидками к учебному году в МТС. Акция по 16 сентября 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по телефону 210.
2: Это была реклама. А дальше мировой хит.
4: Партнер «Стоматология Стомика».
5: Бабушка! Откуда у тебя такие зубы?
2: Стомика.
4: Имплантация и иные виды стоматологических услуг в стоматологии Стомика.
1: 7734. Улыбайтесь, люди. 6-7-3-4.

0: Партнер шоу «Препарат Хафитол».
1: Отрыжка, тяжесть в животе, тошнота, горечь во рту. Хафитол – желчегонный препарат для облегчения функциональных нарушений пищеварения. Хафитол – сила артишока. Хафитол – таблетки для взрослых и детей старше 6 лет. Лекарственный препарат. Перед применением прочитайте инструкцию, проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять при беременности. Производитель лаборатории Смайолис, Спиндлер, Франция. Реклама.
2: Часов и 56 минут. Это наконец-то шоу на Юнистар. Я наконец-то рядышком с вами, Яня Васильева. Вот уж не знаю, точнее не уверена, что у нас сегодня получится разогнать тучи хитами, но все для того, чтобы ваше настроение осталось на том самом нужном уровне. Ой, мы постараемся приложить все усилия. Мы, это я и Бибер Экс в компании Дэвида Гетты, Sad Girls. Ну что, девушки, не скучаем. Ну, по крайней мере, не под этот хит. Будет тут и Мурат Насыров, мурашечками ностальгии пробежится по коже. И Келли Кларксон раньше остальных с хитом «Stronger». Давайте-ка закругляемся со всеми очень важными делами и шагаем прямиком в вечер. А там нас ждет наконец-то шоу. Это море подарков, интересных новостей и, конечно же, музыки. Ну что, пристегивайтесь, мы поехали.
3: Наконец-то шоу. Детей старше 16 лет. Рабочий день еще идет, а вы уже устали. Заряжайте не только смартфон. Включайте шоу «Зарядная станция» утром в будни и заряжайтесь хитами и бодростью на весь день.
4: Что делать, если в дождливую погоду вам очень хочется спать? Об этом я, Петр Сафронов, расскажу завтра в утреннем шоу.
5: Привет, меня зовут Полина Летова, и уже завтра я расскажу про очередной мировой рекорд, который установил китайский поезд.
3: Шоу «Зарядная станция». Включайте по дороге на работу с понедельника по пятницу с 7 до 10.30 на Юнистар.
6: Реклама.
3: Не жди приглашения.

0: 20%. Сковорода «Виктория» диаметром 26 сантиметров. Всего за 49,99.
1: С новой скидкой тебя.
0: 21 век бай. Мы рядом. Подробности по телефону 221.
2: 4 и 5 ноября в Минске состоится международный форум «Дни маркетинга, рекламы и брендинга для профессионалов». В программе более 55 мастер-классов, выступления экспертов из более

0: эффективности маркетинга «Адма Awards», которые представят свежие инновационные решения. Главная тема форума – эпоха креативного маркетинга. Будущее создается сегодня. Регистрация на сайте branddefizday.by.
1: EOS, EOS, EOS. Ортопедические матрасы EOS в интернет-магазине EOS.by. В рассрочку и с доставкой. Матрасы EOS.

0: настоящего кофе.
1: Телефон 29-102-52-52.
2: Остался всего один рекламный ролик.
3: Сеть магазинов Green приглашает на работу. Стабильная зарплата, комфортный график, поддержка с первого дня. Звоните 7862. Green. Вместе мы сможем больше.

0: Здравствуйте, с новостями Леся Никитина. Стрелковое оружие очень важно для армии даже при наличии беспилотников или баллистических ракет. Об этом Александр Лукашенко заявил при посещении производства отечественного стрелкового оружия в Минской области. В организации «Кидма-Тек» президенту показали собственное полностью локализованное серийное производство такого оружия и первый белорусский образец – автомат ВСК-100Б. «Мы сделали это сами, без этого нет никакой войны, никакой обороны», – подчеркнул белорусский лидер. Под руслом Свислочи в Минске установили железобетонную плиту. Как сообщает Белта, ее размеры 41 на 25 метров. Нужна она для того, чтобы защитить будущее тоннеля Зеленолужской линии метро от просадки грунта и проникновения воды. Сейчас о проведенных на этом участке работах напоминают только обновленные откосы. Команды из 16 стран примут участие во вторых всемирных играх гуманоидных роботов. Они пройдут в Пекине с 22 по 26 августа. По сравнению с первым турниром, роботов-участников стало больше в 4 раза. Соревнования проведут в условиях, приближенных к реальной работе. Они охватят промышленность, гостиничный бизнес, домашнее хозяйство, логистику и другие сферы. В программу добавили и спортивные дисциплины. Прыжок в длину, тяжелую атлетику, перетягивание каната, настольный теннис. И в завершении Джонни Депп может сняться в очередном 6-м фильме о пиратах Карибского моря. По словам продюсеров, с актером сейчас ведут переговоры в студии Disney. И хоть сценарий еще не написан, заявляется, что новый фильм не будет сольным проектом о капитане Джеке Воробье. Основной сюжет сконцентрируется на новой героине в исполнении Марго Робби. Персонаж Джонни Деппа станет второстепенным, как это было в прежних частях фильма. А вот какие курсы валют установил на завтра Национальный банк. Евро 3 рубля 50 копеек, доллары США 3 рубля и 3 копейки, 100 российских рублей 3 рубля и 56 копеек. К новостям компании. Если по кредиту на жилье можно платить меньше, зачем платить больше? Белагропромбанк предлагает рефинансирование кредита на недвижимость со сниженной ставкой 10,9% годовых в первый год. Далее 15,5% годовых. Срок кредитования до 20 лет. Сравните свой текущий платеж с расчетом в кредитном калькуляторе на belapb.by. Белагропромбанк. Банк родной для каждого. Белорусская ветеринарная конференция «Проплан Партнерс 2026» пройдет в Минске. Билеты уже в продаже 20 и 21 августа с 9 до 18.00. Конференц-зал «Минск Мариотт Хотел». За 5 лет конференция стала настоящим символом непрерывного развития ветеринарии и нетворкинга профессионалов своего дела. Среди спикеров – опытные практикующие врачи из Беларуси и России.
1: Партнер новостей – препарат «Хэфитол».
2: Отрыжка, тяжесть в животе, тошнота, горечь во рту. Хэфитол – желчегонный препарат для облегчения функциональных нарушений пищеварения. Хэфитол – сила артишока. Хэфитол – таблетки для взрослых и детей старше 6 лет. Лекарственный препарат. Перед применением прочитайте инструкцию, проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять при беременности. Производитель лаборатории Смайоли, Спиндлер, Франция, реклама.
0: По информации «Погода.бай» в Бресте, Могилеве и Витебске ночью 12 тепла, дождь. В Гродно и Гомеле плюс 13, в Гомеле ночью 12 градусов со знаком «плюс» и кратковременные дожди. Завтра в Бресте кратковременный дождь и плюс 23, в Витебске тоже дождливо 21 градус выше нуля, в Гомеле, Могилеве и Гродно плюс 22, в Минске завтра днем 20.

0: 17.11. Это наконец-то шоу «Ныне старые» новости из мира авто. Первый электромобиль Феррари продали на аукционе за рекордные 40 миллионов долларов. Как отмечается в описании лота на сайте аукциона дома, машина, обозначенная как шасси 0, является первой серийной версией модели, и украшена она специальной памятной табличкой. Но если вы думаете, что там переплатили за табличку, не-а. Но вообще Феррари нужно похвалить. Все вырученные деньги компания направит на благотворительные цели. А я напомню, это 40 миллионов долларов. И вообще, по данным агентства Bloomberg, проданный экземпляр установил рекорд как самый дорогостоящий новый автомобиль, когда-либо на аукционе проданный. Новинка оснащена 4 электромоторами, совокупная мощность которых составляет 1050 лошадиных сил. И электрокар может разгоняться до 100 км в час за 2,5 секунды. А расчетный запас хода на одном заряде составляет 530 км. Наверняка вас волнует вопрос, кто купил. Ответ есть. Им оказался американский офтальмолог, изобретатель, инвестор и миллиардер, что не менее важно, доктор Герберт Херби Верхтан. Вот так-то. Так что нам такая машинка уже не светит, но как будто бы 40 миллионов долларов не у каждого, да, заваляется.
1: Юнистар. Хит за хитом.

смотрели этот фильм, тогда я жду именно вас. Ну а если вы правильно ответите на мой вопрос в финале, вопрос будет касаться сюжета, тогда отдам вам подарок. Набор натуральных фруктовых конфет Хоба. Итак, сегодня звонят ценители того самого фильма «Адвокат дьявола». 242-9950, код Минска 8017. Пока вы дозваниваетесь, я рассказываю о пробках в столице, обновляю сервис Яндекс.Карты и пробки на 7 баллов из 10. 30 минут на МКАДе проведете от Ташкентской до Партизанского проспекта, 5 на МКАДе от Чижевских до Игуменского тракта, 16 на Ванеева от Долгобродской до Ян-Райниса, почти 20 на Киселева от площади, от площади Победы до Максима Богдановича, 12 минуток на Куйбышева от Кульман до улицы Машерова, 12 на Козлова от Платонова до проспекта Независимости. Еще пробка на 7 минут на Толстого, на Могилевской от вокзальной до Волочко. Еду с вами я, Аня Васильева, вместе веселее. Ну и помните, да, что ценный кадр на носу. Дозваниваемся.

0: мечты сложи.
1: Кредиты и рассрочка предоставляются банками-партнерами.
2: Это была реклама. А дальше мировой хит.
3: Партнер Оршанский мясоконсервный комбинат.
4: Слушайте, бабушки, мамочки, папочки, мясное пюре ОМКК теперь в баночках, стеклянных, удобных для ваших детей. Ищите на полках консервы скорей.
5: Детское мясное пюре Оршанского мясоконсервного комбината в стеклянных баночках.

17:24. Это, наконец-то, шоу на Юнистар. И игра «Ценный кадр». Дозвонился нам Андрей в первый раз. Здравствуйте, Андрей.

0: Потерялись во времени?
1: Ну да. Сегодня.
0: Где вы сейчас, Андрей?
1: Я вот ехал за рулем, поэтому остановился, родители.
0: Ну, слушайте, это вы правильно сделали. Вообще погода такая сегодня. Я прям даже в 8 утра не понимала, сколько сейчас времени. В 11, собственно, ничего не изменилось. И в 17:24 я по-прежнему не могу понять, а какое время суток сейчас? Может, поэтому я так бодра? На вас это, судя по всему, не работает.
1: Ну, как-то... у меня скорее обратная ситуация.
0: Угу. Я уже... Уже все, уже хочется уснуть, да? Уже как будто бы домой.
1: Ну,

0: отдыхать. Хорошо, сейчас вот напряжемся из последних сил. Напрягать придется память, потому что я попрошу вас вспомнить одну из сцен фильма «Адвокат дьявола». Там Кевин Ломакс, адвокат тот самый, он не проиграл ни одного дела. Всегда он защищал отъявленных негодяев. И вот по приглашению главы юридической империи он переезжает в Нью-Йорк. Это вы наверняка помните, да? Там у него все идеально. Андрей, вы тут?
1: Да.
0: Прекрасно.
1: Прекрасно.
0: Визуализируете, да, наверняка. У него и шикарная квартира, и жена любящая, коллеги блестящие. Но за этой идеальной картинкой скрывается, собственно, сделка с дьяволом, и расплата будет страшной. Вот сейчас предлагаю вспомнить сцену, когда Ломакс приходит в офис к мистеру Милтону, которого, кстати, играет Аль Пачино. Кабинет необычный сам по себе, там столько невероятных деталей. Он заходит, теряется, осматривается. Он такой круглый, этот кабинет, бетонные серые стены. Мебели минимум, но есть то, что цепляет глаз. И что же это именно? Вариант первый. Красный ковер в центре. Вариант второй. Хрустальная люстра. Или вариант третий. Большой камин. Итак, Андрей, что же так зацепило героя? На этом, кстати, потом акцентировали внимание.
1: Да.
0: Да. Ну, давайте рассуждать. Это же дьявол, да?
1: Ну, давайте камин.
0: Камин. Я вам подсказала, или вы так сами вспомнили? Это вариант номер три, да? Большой камин, я бы сказала. Большой, красивый камин. И это абсолютно правильный ответ. Я вас поздравляю. Вы сегодня молодец. И выходит подарок ваш. Набор натуральных, полезных конфет Хоба. И, кстати, бесплатный альбом для коллекционирования наклеек можно скачать по QR-коду, который найдете на всех упаковках конфет Хоба. Это действительно был большой-большой камин. Давно смотрели «Адвокат дьявола»-то?
1: Ну, смотрел, вот даже видно, наверное, или я не помню, в каком он году вышел, но или 99-й, или 2000-й.
0: Вот тогда и смотрели, 97-й год это был. Угу, понятно. Ну, слушайте, память вас не подвела. Мне бы такую. Вы победитель сегодня. Оставайтесь на линии, хочу знать ваш номер. Пожалуйста. С остальными едем дальше. Алан Уокер, да, и Heart of Mind.
2: Радио Юнистар. Юнистар. Хит за хитом.

0: Партнер шоу «Препарат Хафитол».
1: Отрыжка, тяжесть в животе, тошнота, горечь во рту. Хафитол – желчегонный препарат для облегчения функциональных нарушений пищеварения. Хафитол – сила артишока. Хафитол – таблетки для взрослых и детей старше 6 лет. Лекарственный препарат. Перед применением прочитайте инструкцию, проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять при беременности. Производитель – лаборатория Смайоли, Спиндлер, Франция. Реклама.
2: Наконец-то шоу. 17:31. Наконец-то шоу «Дэнни Стар» продолжается. Это Маранди и Хелена. Далее будут петь для нас. I show miss my hello. Рио Шайнон и очередной хит о солнце. И пусть его нет там за окошком, тут в эфире «Дэнни Стар» очень солнечно. Благодаря хитам важно сделать чуточку громче.
3: Наконец-то шоу. Привет, меня зовут Валентин Середа. Вы знаете меня как ведущего, но я еще и профессиональный фотограф. Я приглашаю вас на фотопрогулки по Минску с радио «Юнистар» и компанией МТС. Вы научитесь делать потрясающие снимки на свой смартфон и услышите множество интересных историй о нашей столице от гида Сергея Бусько. Чтобы попасть на наши бесплатные фотопрогулки, оставьте заявку на сайте unistar.by. Во время прогулки мы протестируем Samsung Galaxy S26 Ultra. С ним мы сможем снимать любые детали издалека без потери качества, ведь у него ультраширокий объектив и два телеобъектива с трехкратным и пятикратным зумом. Приобретайте смартфон Samsung Galaxy S26 Ultra в МТС. Увидимся на прогулках.
4: Реклама. Белка промокод, Бамбл Бет дает. Белка промокод, до 100 тысяч за вход. Белка промокод, новички вперед!
5: Новички, ловите промокод Белка в Белбет. До 100 тысяч рублей за регистрацию в августе. Подробности на galbet.by или по номеру 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2020.

0: 2029 года.
1: Пора рулить за сочной корочкой в Макбай. Только с 8 по 31 августа заказывайте на драйве Chicken Classic, Chicken Burger или 7 наггетсов и берите вторую порцию всего за 2,90. Наслаждайся любимыми продуктами с выгодой. Подробности на сайте Макбай или по номеру плюс 375 17 247 0176.
2: В эфире эксперт по подготовке к школе. Где искать большой выбор?
3: В Три цены.
2: Где стильные тетради и трендовая канцелярия?
3: В Три цены.
2: А выгодные цены?
3: Вы уже знаете ответ.
2: Все для школы и творчества. Три цены.
4: Выбор LG начинается здесь. Хмаринская, 8.
5: Минское отделение Белорусской железной дороги приглашает на работу с возможностью обучения на производстве

0: Стресс. Смептика нет. Лекарственный препарат для симптоматического лечения диареи у взрослых и детей. Применяется в комплексной терапии с раствором для регидратации. Лекарственный препарат перед применением ознакомьтесь с инструкцией. Имеет противопоказания. Нежелательные реакции. Разрешено применение у детей старшего возраста. Не рекомендуется применение во время беременности и лактации. Усыпление 7 дней. Реклама. Производитель Медопласт.
1: Это была реклама.
2: Для детей старше 16 лет. Юнистар. Больше жизни. Партнер программы – сетка гандлёвых крамов «Мартин». С 11 по 24 жнивня святочная пропанова у гандлёвых крамах «Мартин». Продукт киндюк свины рублены 26,99 за 1 килограмм. «Мартин» – это выгодно. «Мартин Бай» 44 569 30.

0: Больше жизни.
1: А вы тоже верите, что кот может обидеться, а собака ревновать? У специалистов это называется очеловечивание питомцев. И эта наша привычка зародилась еще в древности и не лишена смысла. Сегодня разбираемся, почему очеловечивать кошку или собаку нормально. Психологи считают, что люди, которые приписывают животным человеческие черты, обладают развитой эмпатией и эмоциональной вовлеченностью, а также способны строить по-настоящему теплые отношения, но уже с людьми. Такие люди обычно внимательно считывают настроение окружающих, замечают даже самые скрытые невербальные сигналы и умеют реагировать на эмоциональные изменения. А внимание к животным – лишь одно из проявлений их чуткости. Хозяин замечает, когда питомец тревожится, радуется или ищет общение. Именно эта эмоциональная чуткость помогает строить близкие отношения с людьми и поддерживать других. По словам психологов, люди, которые могут отмечать дни рождения своих питомцев, умеют радоваться мелочам. За тортами для собак и смешными фото в соцсетях может скрываться вполне

0: Общение с людьми строится не столько на громких признаниях, сколько на регулярных небольших проявлениях заботы и привязанности. А еще домашние животные дают ощущение стабильной эмоциональной связи. Питомцы не предъявляют к нам требований и остаются рядом, несмотря ни на что. Вне зависимости от нашего настроения, нас встретят с работы и поздороваются. Для нас почти всегда найдут время. Главное только помнить, что животное все же остается животным, со своими инстинктами и потребностями. И как бы мы ни хотели, даже самый умный и милый кот человеком не станет. С вами был Валентин Середа. Живите жадно, берите от жизни больше.
1: Больше жизни.

0: бороться с экипажем и помогать справляться со стрессом от длительной изоляции. Ну, слушайте, мне кажется, не только на Луне такие собаки нужны, но и в разгар сумасшедшего рабочего дня, которая подойдет, выслушает и еще какую-нибудь пироженку принесет. Круто, если еще и перед тобой приготовит. Считай, перформанс в офисе.
1: Радио Юнистар. Юнистар.

0: Партнер шоу «Препарат Хафитол».
1: 17.48, наконец-то шоу на Енистар. Мы с вами продолжаем двигаться в сторону вечера, в сторону середины недели. И не забываем про рубрику «Драйв Час», в которой сегодня я предлагаю вам вспомнить о смешных ситуациях, которые приключились с вами или вашими знакомыми в театре, кино или на концерте. Да уж, поход в театр, музей, на выставку обычно обещают встречу с прекрасным, но жизнь любит добавлять в такие планы собственные штрихи. Иногда ребенок замечает на сцене то, что ускользнуло от всех взрослых, а вот один случайный комментарий превращает вполне серьезное мероприятие в настоящую комедию. Ну, наверняка было. Если было, рассказывайте. 610-9950, код 29. Смешные ситуации в театре, кино, на концерте, в музее. Милости прошу. Вспоминаем все тут, в телеграме Юнистар. Ну, а я пока

Да, это 9 баллов из 10. Очень серьезные пробки. МКАД от Раубичской до проспекта Независимости 25 минут. Примерно столько же уйдет на Академическую улицу, на улицу Сурганова от переулка Козлова до Максима Богдановича. 35 минут. Козлова, проспект Машерова от Ботанической до Максима Богдановича. По 22 минуты. Якуба Колоса, Красная, от Белинского до проспекта Машерова и Козлова, Долгобродская от Платонова до Чеботарева. 15-минутные пробки, их прямо вот тоже несколько. С Митрака Бедули, Первомайская, Ульяновская от Козлова до Ленина, Ванеева от Долгобродской до проспекта Рокоссовского, Платонова, Чеботарева.

0: Ой, что-то мне подсказывает, еще пару минут, и пешком будет реально быстрее.
1: Наконец-то шоу. Партнер дорожной информации — сеть магазинов «Красавита».
2: Какой пенал, а тетради, красота!
3: Это красота в магазинах «Красавита». Широкий ассортимент канцелярских товаров к школе по низким ценам. А при сумме в чеке от 50 рублей скидка на все 15%. Приходите в магазины Минска, Витебска, Могилева или заказывайте с доставкой на сайте красавита.бай. Телефон 33 349 85 72.
4: Одевать надежду. Надевать одежду. Радио

0: в утреннем шоу «Зарядная станция». Канцелярские товары для веселой и вдохновляющей учебы покупайте в белорусской сети магазинов «Три цены». Ассортимент вдохновит детей, а цены родителей.
1: Реклама.
2: Бип-бип! Меня прет от счастья на АВ-машины.
1: Впереди хороший знак.
3: Подключайтесь на лайк.

0: 509. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026. Включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
1: Бип-бип! И снова я! На АВ запчасти. АВ-бай. Где машины, там и запчасти.
2: Нарач! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. 22 и 23 августа в Нарачи. Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская облфилармония. МТС 727-95-46.
3: Остался всего один рекламный ролик.
4: Смачная вечера с котелочка на вогнище, на свежем поветре ночевочка. Ну и нулевочка. Лидская нулевочка пшеничная. Безалкогольная, с пшеничным смаком да пухнатой пеной. Ну и нулевочка. Безалкогольная, пшеничная.

0: Партнер шоу «Препарат Хэфитол».
1: Отрыжка, тяжесть в животе, тошнота, горечь во рту. Хэфитол – желчегонный препарат для облегчения функциональных нарушений пищеварения. Хэфитол – сила артишока. Хэфитол – таблетки.

запланирован постепенный перевод всех школ на автоматизированную систему «Электронная школа». Пилотный проект стартует уже в сентябре. Как сообщает Белта, задействованы в нем будут более 300 школ. Об этом рассказали в Министерстве образования. Более 60 учреждений дошкольного образования при этом перейдут на платформу «Электронный детский сад». Заявлено, что это не просто замена бумаги на экран, а создание комфортной среды, где каждый участник процесса от ученика до директора получает необходимую информацию в один клик. Саммит евразийских лидеров планируют провести в Минске в будущем году, об этом сообщает Белта. На него будет вынесен согласованный текст Евразийской хартии многообразия и многополярности, о чем заявил посол Беларуси в России Юрий Селиверстов. Он подчеркнул, что инициатива разработки хартии принадлежит Беларуси. О спорте. Опытный российский нападающий олимпийский чемпион Сергей Калинин подписал контракт с хоккейным Минским «Динамо». Об этом сообщает Белта. Ранее 35-летний форвард находился в «Динамо» на просмотре и выступал за «Зубров» на Кубке Минска. В разные годы нападающий был капитаном омского «Авангарда» и челябинского «Трактора». В составе московского ЦСКА россиянин завоевал Кубок Гагарина в 2019 году, а также в активе Калинина 121 матч и 19 очков в национальной хоккейной лиги за Нью-Джерси. И последнее. Китайский мультфильм стал вирусным хитом. И все из-за ужасной графики. Называется он «Бычок Лай». И делал его всего один человек. Писал сценарий, делал анимацию и даже озвучивал персонажей. Картина неудачно стартовала в китайском прокате, но когда о ней стали писать блогеры, залы заполнились. Кинотеатры в Пекине, Гуанчжоу и в других крупных городах даже расширили расписание. Как стало известно, производство заняло у автора 5 лет, и все это время мать режиссера поддерживала его работу финансово.

0: 20 на Куйбышева от Киселева до Сурганова. 28 минут Первомайская улица, Дмитра Кабидуля от Красноармейской до Козлова. 28 на Платонова, Чапаева от Гекала до Первомайской. 11 минут к Наикубоколоса Красный от Дорошевича до проспекта Машерова. 15-минутная пробка на Толстого, Могилевской от Дружной до Володько. Примерно столько же уйдет на Ванеева от Долгобродской до проспекта Рокоссовского и на Долгобродской от Ботанической до Чеботарева 12 минут. Аня Васильева тут уже. Очень скоро подведем итоги игры «Прозевать невозможно». Ну, я надеюсь, несмотря на все неправильные догадки, победитель все-таки будет. Да, будет, вижу. Но пока музыка. Зинем Блесс, Лайк Ит и Адам Ламберт, Ghost Town.
1: Партнер дорожной информации – компания «Автосеть». Шины и диски. Не жди сезон. Купи дешевле. В «Автосеть» скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца августа. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Реклама.
3: Рекламная игра «Хочу ли» в «Маяке». Покупай игровые товары с 21 июля по 24 августа и получай уникальный код за каждые 3 рубля в чеке. Регистрируй его на сайте и участвуй в розыгрыше грандиозных призов. Главный приз – автомобиль Lisan i8. Крупные денежные призы – 5 смартфонов iPhone 17 Pro Max и сертификаты по 100 белорусских рублей. Генеральный партнер рекламной игры «Kinder». Период проведения рекламной игры с 21 июля по 28 октября 2026 года. Подробности на сайте игра-маяк-бел.бай и по телефону плюс 375-29-145-54-77.
4: 30 тысяч рублей ждут вас 29 августа в 245-м праздничном тираже лотереи «Толото». Телефон 017-329-2129. Сайт «Толото.бай».
5: Ами. Акция «Мегашоппинг» только с 7 по 20 августа. Большой выбор бассейнов по

0: вами и рассказать, как и где забрать подарок, сертификат на квест в клаустрофобии. Клаустрофобия — это 7 квестов для любого возраста и любой компании. Гарри Поттер, Симпсоны, По следам Алисы, Призрак оперы, Пятый элемент и Код да Винчи. Клаустрофобия — это неординарные дни рождения и любые праздники. Скидка 10% по промокоду Юнистар. Телефон 29 710 87 13 и сайт phobia.by. Со всеми остальными мы едем дальше. Встретимся завтра в игре «Прозевать невозможно», а пока послушаем «Love» и «Love You Like That».
1: Радио Юнистар.

0: срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026. Включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
1: Это была реклама.
2: Для детей старше 16 лет. Вось так мова. На Юнистар. Партнер программы «Сетка гандлёвых крамаў Мартин». С 11 по 24 жніўня святочная пропанова у гандлёвых крамах Мартин. Лосось свежемороженый с головой 29,99 за 1 килограмм. Мартин, это выгодно. Мартин Бай, 44-500-69-33.
3: Привет, я Кайля. Я венесуэлька, которая вот уже больше 10 лет живет в Беларуси. И вместе с вами я учу белорусский язык. Это очень увлекательно. Как и то, что растет у вас на даче. Но согласитесь, сейчас есть столько всего вкусного на грядках. Кстати, недавно узнала, что дача по-белорусски это летища. А летища – это, наверное, от того, что мы туда летом ездим. Но что у нас там растет? Огурок, то есть огурец. А сибуля – это лук. Мы, конечно, без бульбы не обойтись. Как говорят мои белорусские родственники, бульба сама на стол просится. А если все эти вкусности назвать одним словом, то это «городнина». Есть же «городнина» – это одни витамины.
2: Вось так мова. Вось так мова.

0: Наконец-то шоу «Ныне не старые». Наконец-то в интернете появился необычный чат-бот, называется «ChatGPT», который быстро прославился благодаря удивительно человеческим ответам. И оказалось, что этот чат-бот действительно человек. Живет этот человек в Калифорнии, зовут его Такер, и он притворяется искусственным интеллектом и отвечает всем вручную. Вопрос, да? Зачем все это? Это целый проект, и задумывался он как эксперимент. Создали интерфейс, похожий на современный искусственный интеллект, но намеренно давали ответы среднего качества или совсем плохие, особенно это касалось создания изображений. Автор хотел таким образом заставить людей задумываться, прежде чем безоговорочно верить ответам настоящих чат-ботов. Но пользователям настолько понравилась эта идея такого человеческого бота, что теперь к Такеру обращаются до 5000 раз в час. Час, даже не в день. Мужчина начал поиск помощников. Ну вот, похоже, люди настолько устали от бездушных алгоритмов, что готовы общаться даже с человеком, который машиной притворяется. Слушайте, может, действительно пора отложить телефон, выйти на улицу, просто с соседями хотя бы поговорить? Да что тут далеко ходить? Поговорите со мной. Не факт, что я вам отвечу, но уже лучше, чем искусственный интеллект.
1: Наконец-то шоу. Вы слушаете
2: Радио Юнистар.

0: Включилось, расскажите, не держите в себе. 610-9950, код 29, это Telegram Unistar.
1: Реклама.

0: Комет. Смерти Комет. Лекарственный препарат для симптоматического лечения диареи у взрослых и детей. Применяется в комплексной терапии с раствором для регидратации. Лекарственный препарат при применении по законности с инструкцией имеет противопоказания. Нежелательные реакции. Разрешено применение у детей старше 2 лет. Не рекомендуется применение во время беременности и лактации. Усыщение 7 дней. Реклама. Производитель Медонопаст.
1: Хочешь ремонт? Делай. Хочешь новый гаджет? Покупай. Хочешь отпуск или авто? Бери. Хватит ждать. Паритет-банк одобряет. Кредит до 100 тысяч рублей на любые цели до 5 лет. Подробнее на паритетбанк.бай или по телефону 171. Паритет-банк. С нами удобно.
2: Пора рулить за сочной курочкой в Макбай! Только с 8 по 31 августа заказывайте на драйве Chicken Classic, Chicken Burger или 7 наггетсов и берите вторую порцию всего за 2,90. Наслаждайся любимыми продуктами с выгодой. Подробности на сайте Макбай или по номеру +375 17 247 01 76.

0: мечты сложи.
1: Кредит и рассрочка предоставляются банками-партнерами.
2: Остался всего один рекламный ролик.
3: Смачная вечера. С котелочка на вогнище. На свежем поветре ночевочка. Ну и нулевочка. Лидская нулевочка пшаничная. Безалкогольная, с пшаничным смаком да пухнатой пеной. Ну и нулевочка. Безалкогольная, пшаничная.
2: Это была реклама. А дальше мировой хит.
4: Партнер «Маяк». Сеть магазинов низких цен.
5: Лето уходит, а разумная экономия в «Маяке» продолжается. Сыр полутвердый в ассортименте 12 рублей 99 копеек за 1 килограмм. Чипсы «Лейс» сыр 3 рубля 79 копеек за 140 граммов. «Маяк» – цены, которые радуют. Предложение действительно с 17 по 30 августа. Подробности на сайте «Маяк Бел» и по телефону 29 144 70 00.

0: 18:54. Это наконец-то шоу на Енистар. И сегодня вы рассказываете мне в драйв-чате, чем закончился, или, может быть, с чего начался ваш поход в театр, музей, кино или на выставку на какую-нибудь. Какие интересные или даже смешные ситуации там с вами произошли, написала Тамара, водила дочку, ей тогда было 5 лет, в театр. В самый разгар спектакля она вдруг объявила на весь зал: «Мама, смотри, король забыл переобуться!» Я сначала покраснела и чуть не провалилась сквозь кресло, а потом увидела под длинным плащом у короля действительно торчали белые кеды. Короче, фурор произвела мелкая на весь зал. Мне кажется, потом все смотрели только на кеды. Ух, эти детки-конфетки. Никита пишет: когда меня еще не было, родители ходили с моей сестрой на вечерние сеансы в кино. Ну, им хотелось развеяться, а сестру не с кем было оставить. Это вообще так многие родители делают. И вот сидят они втроем на какой-то советской мелодраме, и там начинается, так сказать, любовная сцена по советским меркам. Отец начинает закрывать сестре глаза, а она такая, как скажет на весь зал: «Ну, папа, ну не закрывай мне глаза, мне ж ничего не видно!» В общем, хохот пошел на весь зал. Да уж, действительно, с кем не случалось. У меня такое случалось периодически перед телевизором. Правда, глаза мне закрывал дедушка. Бдил похлеще мамы, я вам серьезно говорю. Только какие-то там поцелуйчики начинаются, все, а он тянется к моим глазам, а мне ж как ребенку интересно было. Вот не додумалась потребовать, чтобы мне глаза не закрывали. Я сидела молчком.
1: Наконец-то шоу.
2: Вы слушаете.
0: Вы слушаете.
2: Радио Юнистар.

0: партнер шоу «Сеть магазинов Копеечка».
1: Копеечка рядом, чтобы ваши покупки стали еще выгоднее. Бумага туалетная «Флория» 1 рубль 99 копеек за 4 рулона. Масло сливочное «Брест-Литовск» 4 рубля 39 копеек за 180 граммов. Копеечка. Выгодные покупки рядом. Предложение действительно с 17 по 30 августа. Подробности на сайте копеечка.бай и по телефону 29 144 70 00.

0: Наконец-то шоу «Ныне Стар» продолжается. 18.58 подсказывает мне студийные часики, а значит, пора знакомиться с теми, кого услышим дальше. Это Brooke 16 и «Pay to Exist». Добро подскажет время, но неверно. Ну почти, скоро будет 19.00. Софи Элис Бэкстер раньше остальных. Сразу же после выпуска новостей и прогноза погоды.
1: Реклама. Ами. Акция «Мегашоппинг». Только с 7 по 20 августа. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: 18 сентября в Минске пройдет выставка-презентация «Содружество». Место встречи более 1000 специалистов в сфере маркетинга, пиар и HR. Забронируйте стенд и представьте свои продукты профессиональной аудитории. Найдите новых клиентов, партнеров и полезные деловые контакты. Подробности на сайте sodrushestvo.by.

0: Здравствуйте, с новостями Леся Никитина. В Беларуси к новому учебному году откроются 4 новые школы. Об этом сообщили в Министерстве образования. Речь идет о 2 школах-новостройках в агрогородке Прилуки и городе Смолевиче. Новое здание получит и средняя школа номер 3 в Смолевичах, и средняя школа номер 6 Могилева. Всего 1 сентября в Беларуси откроют двери около 2600 школ. Более 430 человек в Минской области в июле обратились к медикам из-за укусов клещей. Регистрировали их во всех районах, кроме Крупского, Смолевического и Стародорожского. Медики напоминают, после удаления клеща, что лучше всего сделать у медработника, нужно обязательно обратиться к доктору для назначения профилактического лечения. Какие направления оказались востребованы у абитуриентов творческих вузов? Об этом Белта рассказали в Министерстве культуры. В Белорусском государственном университете культуры и искусств самыми популярными специальностями стали режиссура театра с конкурсом 3-6 человека на место и заочное отделение хореографического искусства с конкурсом 4-8 человека на место. В Академии искусств лидером стала специальность графический дизайн и мультимедиа дизайн. 10,8 человека на место. И в завершение о спорте. Столичные динамовцы заняли 3-е место на домашнем предсезонном турнире Кубок Минска с участием 6 команд КХЛ. В матче за бронзу подопечные Сергея Брылина встречались с Новосибирской Сибирью. После 2 периодов минчане вели со счетом 4-1. 3 шайбы из 4 за хозяев забросил 20-летний новичок Арсений Чухраев. В заключительные 3-е гости сократили отставание до минимума, но столичный клуб удержал лидерство в итоге 4-3. А вот какие курсы валют установил на завтра Национальный банк. Евро – 3 рубля 50 копеек, доллар США – 3 рубля и 3 копейки, 100 российских рублей – 3 рубля и 56 копеек. Такими были новости. Далее о погоде. По информации «Погода.бай» в Бресте, Могилеве и Витебске ночью 12 тепла, дождь. В Гродно и Гомеле плюс 13, в Гомеле ночью 12 градусов со знаком «плюс» и кратковременные дожди. Завтра в Бресте кратковременный дождь и плюс 23, в Витебске тоже дождливо 21 градус выше нуля, в Гомеле, Могилеве и Гродно плюс 22, в Минске завтра днем 21 градус тепла и без существенных осадков.
1: Прогноз погоды представляет кондитерская фабрика.

мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: 19.11, наконец-то шоу на Енистар и новости из мира авто. И вот Land Rover показал Defender Dakar с режимом полета. Так, к этому режиму мы вернемся сейчас о других прелестях этой машинки. Она рассчитана на скоростную езду по бездорожью. Вместо пневмоподвески здесь установлены пружины и амортизаторы, настроенные для быстрой езды по бездорожью. А 35-дюймовые внедорожные шины обуты на кованые 20-дюймовые диски. Эх, мне бы вот такую вот на дачу гонять. От раллийного Defender автомобиль достали специальные режимы движения для песка и гравия, а также необычный тот самый режим полета. Он специально настраивает работу подвески при приземлении после прыжков, позволяя водителю отправлять почти 3-тонный внедорожник в настоящий полет. Интересно, до Турции долетим?
1: Это Юнистар.
2: Юнистар.
3: I am paid to exist.

0: 19.14, наконец-то шоу «Ныне старый». Мы с вами двигаемся в сторону среды. Завтра день хороший обещают. До плюс 21 и без осадков в столице. Это повод для радости. Ну а что обещают там звезды, расскажу через 7 минут. Пока же я обещаю, что будет музыкальная Рита Ора с хитом «Anywhere» через 2 минутки.
1: Наконец-то шоу. Реклама.
2: Рекламная игра «Хочу ли» в «Маяке». Покупай игровые товары с 21 июля по 24 августа и получай уникальный код за каждые 3 рубля в чеке. Регистрируй его на сайте и участвуй в розыгрыше грандиозных призов. Главный приз – автомобиль Lysan i8. Крупные денежные призы – 5 смартфонов iPhone 17 Pro Max и сертификаты по 100 белорусских рублей. Генеральный партнер рекламной игры «Якобс». Период проведения рекламной игры с 21 июля по 28 октября 2026 года. Подробности на сайте игромаякбел.бай и по телефону плюс 375-29-145-54-77.
3: Сеть магазинов «Грин» приглашает на работу. Стабильная зарплата, комфортный график, поддержка с первого дня. Звоните 7862. «Грин». Вместе мы сможем больше.
4: Успейте сделать то, что не успели сделать этим летом. 29 августа на музыкальном пикнике «Утка Дэй». Любимые артисты, танцы, вкусная еда, маркет локальных брендов, увлекательные лекции и мастер-классы. Вход свободный. Музыкальный пикник «Утка Дэй». 29 августа. Метро «Парк Челёскинцев». Пространство «Эхо». Генеральный партнер «БНБ Банк». Частное унитарное предприятие по оказанию услуг «Праздничное агентство Влады». Минск. Летних Тар 66. Офис 59. Номер МТС 762-306. Возрастное ограничение 12+.
5: Это была реклама. А дальше мировой хит.
6: Партнер «Стоматология Стомика».
7: А в этом радиоролике звучит реклама «Стомики».
8: «Стоматология Стомика». Имплантация и иные виды стоматологических услуг «Стомика». 7734. Улыбайтесь, люди, шире.
9: Информация носит рекламный характер. Возможны противопоказания и побочные эффекты.

чего-то недостойны, немедленно отметайте эту мысль, она от лукавого. Единственное, что от вас завтра потребуется, это уверенность в себе. Тельцы, откройте дверь для романтических настроений, они не заставят себя долго ждать, и завтра не нужно заниматься ничем, что потребует от вас объяснения. Это у вас, получаться, будет очень плохо. Близнецы, ваши усилия не останутся незамеченными, но большого успеха не принесут. Пусть ваши дела говорят сами за себя, а вам же лучше завтра помолчать. Раки, вам нужно продемонстрировать свой неповторимый стиль. Хотите в одежде? Если можете в делах, это будет кому оценить. Львы, завтра вам позволительно быть авангардным, всячески демонстрировать свое пренебрежение общественным устоям или нормам морали. Некоторые, правда, будут немало удивлены подобным демаршем, зато вы

0: много. Скорпионы. События разворачиваются несколько быстрее, чем вам хотелось бы, и завтра у вас может появиться желание заупрямиться. Но не поддавайтесь ему, это только подольет масло. И без того чадящее пламя. Стрельцы. Завтра у вас откажет та функция, которая отвечает за умеренность. Вы с большой вероятностью либо слишком много съедите, либо перестанете получать удовольствие от любых других дел. В общем, мера – ваше все. Козероги, вы снова застрянете в болоте грязной работы. Луна заставит выглядеть вас способным на активные действия, несмотря на явный недостаток рвения. В общем, нет смысла с этим бороться. Лучше постарайтесь быстрее все закончить и отдохнуть. Этого все захотят в конце-то рабочего дня, я уверена. И водолеи, и стрельцы, и рыбы. Вот, кстати, водолеи. Если вы срочно не начнете самым активным образом заниматься изо всех сил тем самым откладываемым вопросом, вы рискуете накликать на себя довольно мрачный период в жизни, что, собственно, неприятно, довольно продолжительный. Так что не откладывайте на завтра то, что уже отложили на сегодня. Рыбы мои, завтра лучше всего заниматься самообразованием, тем более, что повод для этого найдется. Возможно, это сможет освободить вас от более, наиболее таких утомительных трудов. Так что выбирайте, что вам по вкусу. Ну да, самообразование всегда хорошо.
1: Радио. Юниста.

0: 19.31, наконец-то шоу «Не старый». Вот песенка, которую услышим дальше. Ну, наверняка об этом нам остается только мечтать сегодня, потому что дождь в столице не прекращается. I'm moving to the sun, двигаемся под солнцем, но, скорее всего, солнышко будет ждать нас завтра. Но что мешает послушать хит сегодня и вспомнить, как хорошо было вчера. От Ника, Celebrate the Love. Отпразднуем любовь и послушаем Nickelback раньше, When We Stand Together. А что нам надо знать, раньше остальных расскажет мой коллега Дима Николайзен в программе, которая так и называется.
1: Реклама. Ами. Акция «Мегашоппинг». Только с 7 по 20 августа. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 95 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
0: 2 сентября в Falcon Club в Минске состоится знаковое женское событие Белоруссии «Про тебя. Новый рубеж». Это про новый уровень мотивации и баланс во всех сферах жизни. Вас ждут глубокие инсайты, премиальный сервис и умный нетворкинг, который начинается сразу после покупки билета. Специальные гости – хедлайнер форума Ирина Хакамада. Выходи на свой новый рубеж. Билеты уже в продаже на protibya.by. Организатор ООО «Метод Три Квятра», Минск, Логойский тракт, 22А, телефон А1-660.

0: 19:41. Это наконец-то шоу на Енистар. Август на календаре. И это, мне кажется, время арбузов. А многих ли в детстве пугали, что если съесть косточку арбуза, в животе он возьмет да и вырастет? Меня так точно пугали, а вот и зря. Во-первых, мне как ребенку транслировали информацию, которая не имеет ничего общего с реальностью. Ну а во-вторых, сами-то взрослые не разобрались, почему арбузные семечки есть нельзя. Ну ведь на самом деле адекватной причины для этого нет. Даже наоборот, фармацевты уверены, что семечки арбуза есть можно и даже полезно. В их масле много насыщенных жирных кислот, которые помогают клеткам печени. Семечки также используют для профилактики мочекаменной болезни. Но, скорее всего, речь не о простом проглатывании, да, как мы привыкли делать. Мол, случайно проскочило, ничего страшного. Я думаю, что их нужно разжевывать, чтобы полезные вещества из них усвоились в организме. А когда вы их раскусываете, помните, да, они такие горьковатые на вкус, не сильно приятно. Ну, собственно, во всем, как и в этом, нужно знать меру и, конечно же, хорошенечко изучить противопоказания. Так что, если в вас попадет парочка арбузных семечек, поверьте, животик у вас растет далеко не от этого. Мне кажется, виноват хлебобулочный комбинат, расположенный неподалеку.
1: Юнистар. Хит за хитом.

0: аппетитного сала. Вся экскурсия взяла и посмотрела на нас. Мой лучший друг ничего не нашел лучше, чем сказать: мы не продаемся, и мы ушли. Осадок до сих пор. Ну, слушайте, может, после этого вы взяли в себя в руки и привели себя в форму. Хотя, кому мы обманываем, я бы тоже с удовольствием бы вкусила три вида сала. Я не на вас намекаю, ребята. Люблю покушать. Ну что, едем дальше, и если вдруг вы плотненько поужинали, то тогда самое время растрясти все это дело под хит за хитом. Фрики Диджей тут и Линкин Парк с хитом «Нам». Вот уже где будут активные танцы.
1: Реклама.
2: Как показать детям розовую планету, не покидая города? На Машерова 15/1. Медиавыставка «Небо река» — это масштабный мир, где можно покататься на лодках, погулять по подвесному мосту и загадать желание под огромной планетой. Подарите настоящие эмоции для всей семьи. Детям до 3 лет вход бесплатный. Подробности и билеты на di.by.
3: Поступил звонок из банка. Сообщают о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки просты. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
1: Максим Батырев возвращается в Минск с новой программой. 27 августа в отеле «Ренессанс Минск» он выступит с мастер-классом по мотивам своего управленческого бестселлера «45 татуировок менеджера».

0: Помимо известных глав книги, Батырев расскажет о новых, еще не изданных татуировках. Количество мест ограничено. Регистрация на сайте growing.by.
1: Это была реклама. А дальше мировой хит.
2: Партнер Оршанский мясоконсервный комбинат.
3: Слушайте, бабушки, мамочки, папочки, мясное пюре ОМКК теперь в баночках, стеклянных, удобных для ваших детей. Ищите на полках консервы скорей.
4: Детское мясное пюре Оршанского мясоконсервного комбината в стеклянных баночках.

0: 19:55. Наконец-то шоу «На Юнистар», и мы с вами будем закругляться. Аня Васильева была тут, рядышком с вами. Круто провели вечер вторника, и завтра обязательно повторим. Будем слушать далее Майкла Джексона «Билли Джин». Бессмертный хит. А еще «Рэггин Бон Мэн» тут, «Леди Гага», а раньше остальных «Purple Disco Machine», «Sophie the Giants in the Dark». И это все хит за хитом на «Юнистар».
1: Радио «Юнистар».
2: «Юнистар».
1: Хит за хитом.

Акция «Мегашоппинг» только с 7 по 20 августа. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.

0: Здравствуйте, с новостями Лесия Никитина. В этом и будущем году в Беларуси запланирован постепенный перевод всех школ на автоматизированную систему «Электронная школа». Пилотный проект стартует уже в сентябре. Как сообщает Белта, задействованы в нем будут более 300 школ. Об этом рассказали в Министерстве образования. Более 60 учреждений дошкольного образования при этом перейдут на платформу «Электронный детский сад». Заявлено, что это не просто замена бумаги на экран, а создание комфортной среды, где каждый участник процесса от ученика до директора получает необходимую информацию в один клик. Саммит евразийских лидеров планируют провести в Минске в будущем году, об этом сообщает Белта. На него будет вынесен согласованный текст Евразийской хартии многообразия и многополярности, о чем заявил посол Беларуси в России Юрий Селиверстов. Он подчеркнул, что инициатива разработки хартии принадлежит Беларуси. О спорте. Опытный российский нападающий олимпийский чемпион Сергей Калинин подписал контракт с хоккейным минским «Динамо». Об этом сообщает Белта. Ранее 35-летний форвард находился в «Динамо» на просмотре и выступал за «Зубров» на Кубке Минска. В разные годы нападающий был капитаном омского «Авангарда» и челябинского «Трактора». В составе московского ЦСКА россиянин завоевал Кубок Гагарина в 2019 году, а также в активе Калинина 121 матч и 19 очков в национальной хоккейной лиге за Нью-Джерси. И последнее. Китайский мультфильм стал вирусным хитом. И все из-за ужасной графики. Называется он «Бычок Лай», и делал его всего один человек. Писал сценарий, делал анимацию и даже озвучивал персонажей. Картина неудачно стартовала в китайском прокате, но когда о ней стали писать блогеры, залы заполнились. Кинотеатры в Пекине, Гуанчжоу и в других крупных городах даже расширили расписание. Как стало известно, производство заняло у автора 5 лет, и все это время мать режиссера поддерживала его работу финансово. А вот какие курсы валют установил на завтра Национальный банк. Евро – 3 рубля 50 копеек, доллар США – 3 рубля и 3 копейки, 100 российских рублей – 3 рубля и 56 копеек. Такими были новости. Далее о погоде. По информации «Погода.бай» в Бресте, Могилеве и Витебске ночью 12 тепла, дождь. В Гродно и Гомеле плюс 13, в Гомеле ночью 12 градусов со знаком «плюс» и кратковременные дожди. Завтра в Бресте кратковременный дождь и плюс 23, в Витебске тоже дождливо 21 градус выше нуля, в Гомеле, Могилеве и Гродно плюс 22, в Минске завтра днем 21 градус тепла и без существенных осадков.
1: Партнер прогноза погоды – торговый центр «Мома». Любимое место для всей семьи.
2: До первого звонка все меньше времени. А у вас еще не куплены ни форма, ни обувь, ни та самая тетрадь в кассовую линейку. Выдыхайте. В торговом центре «Мома» есть все к школе. Одежда, обувь, канцелярия. Партизанский проспект 150А. Успеть к школе с «Мома» легко.

А сейчас о погоде. По информации сайта Погода.бай, этой ночью в Бресте, Могилеве и Витебске обещают дождь, и будет плюс 12. В Гомеле и Гродно 13 градусов, в Минске ночью 12 с плюсом и кратковременный дождь. Завтра в Бресте кратковременный дождь и до плюс 23. В Витебске будет тоже дождливо и 21 выше 0. В Гомеле, Могилеве и Гродно 22 тепла, и в Минске завтра днем до плюс 21 и без существенных осадков.

0: Короткая реклама.
1: Фанбет, привет туристу! На тебе 300.
2: 300 вращений. Новым клиентам по бонус-коду «Игра» при регистрации в FunBetBuy. Забирай приветственный бонус и переходи на другой уровень игры.
3: Подробности на FunBetBuy и по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
0: А дальше хит за хитом.

0: Короткая реклама.
1: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры «Фриспинатор», «Скретчер», «Блинка», «Фрибоксер», «Фортунатор» и «Колесо чемпионов» уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
0: А дальше хит за хитом.

0: Всего один рекламный ролик.
1: Фанбет, привет туристу! На тебе 300.
2: 300 вращений. Новым клиентам по бонус-коду «Игра» при регистрации в FunBetBuy. Забирай приветственный бонус и переходи на другой уровень игры.
3: Подробности на FunBetBuy и по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
0: А дальше хит за хитом.

0: Короткая реклама.
1: Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
2: Но у радио нет яркости.
3: Это пока.
1: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
3: Некоторые бонусы видно даже по радио.
1: Бетера. Твоему старту большие цифры.
4: Сайт bn.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
0: А дальше хит за хитом.

0: Короткая реклама.
1: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры «Фриспинатор», «Скретчер», «Блинка», «Фрибоксер», «Фортунатор» и «Колесо чемпионов» уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
0: А дальше хит за хитом.

0: Вы слушаете Юнистар.
1: Партнер эфира – букмекерская компания «Фонбет».
2: «Фонбет, привет туристу! На тебе 300!»
0: 300 вращений. Новым клиентам по бонус-коду «Игра» при регистрации «Фонбет.бай». Забирай приветственный бонус и переходи на другой уровень игры.
3: Подробности на «Фонбет.бай» по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.

А сейчас о погоде. По информации сайта «Погода.бай», этой ночью в Бресте, Могилеве и Витебске обещают дождь и будет плюс 12. В Гомеле и Гродно 13 градусов, в Минске ночью 12 с плюсом и кратковременный дождь. Завтра в Бресте кратковременный дождь и до плюс 23. В Витебске будет тоже дождливо и 21 выше 0. В Гомеле, Могилеве и Гродно 22 тепла и в Минске завтра днем до плюс 21 и без существенных осадков.

0: Короткая реклама.
1: Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
2: Но у радио нет яркости.
3: Это пока.
1: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
3: Некоторые бонусы видно даже по радио.
1: Бетера. Твоему старту большие цифры.
4: Сайт bet.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.

0: Всего один рекламный ролик.
1: Фанбет, привет туристу! На тебе 300.
2: 300 вращений. Новым клиентам по бонус-коду «Игра» при регистрации «Фонбетбай». Забирай приветственный бонус и переходи на другой уровень игры.
3: Подробности на «Фонбетбайке» по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
0: А дальше хит за хитом.

0: Партнерская реклама.
1: Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
2: Но у радио нет яркости.
3: Это пока.
1: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
3: Некоторые бонусы видно даже по радио.
1: Бетера. Твоему старту большие цифры.
4: Сайт bet.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
0: А дальше хит за хитом.

0: Короткая реклама.
1: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры «Фриспинатор», «Скретчер», «Блинка», «Фрибоксер», «Фортунатор» и «Колесо чемпионов» уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by, телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
0: А дальше хит за хитом.

0: Короткая реклама.
1: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры «Фриспинатор», «Скретчер», «Блинка», «Фрибоксер», «Фортунатор» и «Колесо чемпионов» уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by, телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
0: А дальше хит за хитом.

0: букмекерская компания «Фонбет».
1: «Фонбет, привет туристу! На тебе 300!»
2: 300 вращений. Новым клиентам по бонус-коду «Игра» при регистрации в «Фонбет.бай». Забирай приветственный бонус и переходи на другой уровень игры.
3: Подробности на «Фонбет.бай» и по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.

А сейчас о погоде. По информации сайта Погода.бай, этой ночью в Бресте, Могилеве и Витебске обещают дождь и будет плюс 12. В Гомеле и Гродно 13 градусов, в Минске ночью 12 с плюсом и кратковременный дождь. Завтра в Бресте кратковременный дождь и до плюс 23. В Витебске будет тоже дождливо и 21 выше 0. В Гомеле, Могилеве и Гродно 22 тепла и в Минске завтра днем до плюс 21 и без существенных осадков.

0: Всего один рекламный ролик.
1: Фанбет, привет туристу! На тебе 300.
2: 300 вращений. Новым клиентам по бонус-коду «Игра» при регистрации в Фонбетбай. Забирай приветственный бонус

0: Короткая реклама.
1: Поступил звонок из банка. Сообщают о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
0: А дальше хит за хитом.

0: Юнистар. Хит за хитом.
1: Твоя любовь издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало.

А сейчас о погоде. По информации сайта «Погода.бай», сегодня в Бресте кратковременные дожди и до плюс 23. В Витебске тоже дождливо и 21 выше 0. В Гомеле, Могилеве и Гродно 22 тепла. В Минске сегодня тоже до плюс 21 и без существенных осадков.

или оставлять их в тайниках. Также они не просят граждан участвовать в каких-либо спецоперациях или оказывать содействие правоохранительным органам подобным образом. Если вам позвонили от имени якобы госструктур с такими просьбами, будьте осторожны, это мошенники. В случае подозрительных звонков немедленно сообщите об этом по телефону 102. Берегите себя и своих близких.